0: реклама.
1: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
9: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
10: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
13: Проектная декларация на наш.дом.ря. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Саш, кстати, это вот такой вопрос. Мы с Юлей обсуждали вообще, в принципе, ДТП и как себя вести при, в общем-то, такой дорожно-транспортной ситуации.
3: Ну, давайте так. Мы почему, собственно, обсуждали? Потому что я за время больничного успела в это ДТП попасть. Я тебе за эфиром расскажу.
2: Серьезно?
3: Да нет. Ну, виновата я тебе за эфиром расскажу это.
2: Виновата ли я? Вот.
3: Это вообще максимально нелепо, конечно.
4: Ущерб серьезный?
3: Мне нет. Я честно признаться, я еще раз поняла, что ВАГ-группа это вообще потрясающе. Да. То есть я въехала в человека, у меня кроме поцарапанного
2: номера... В машину, не в человека.
3: Ну да, в машину. То есть кроме поцарапанного номера у меня ничего, да. У него разбит весь зад.
2: На Филдере вот там вообще ничего не осталось.
4: Ну, зависит, видимо, от того, во-первых, как ударить, во-вторых, там же есть еще, допустим, определенные... буфера для безопасности. То есть, да, действительно, бампера у некоторых автомобилей, особенно задние, не такие крепкие, как казалось бы. Но, с другой стороны, на Филдере они не так как бы дорого стоят. Давай разбираться. Если это европротокол, то вы решаете спокойненько все достаточно быстро и едете страховым.
3: Ну, в принципе,
4: если
3: так
4: это
3: случилось.
4: Уже, да, если это более уже серьезный ущерб, то тогда вы все это фиксируете. Чаще всего едете в ГИБДД со схемой. Если виновник не отрицает своей вины, тогда все достаточно просто, вы просто оформляете, да, в порядке живой очереди, да, это время определенное, но если есть пострадавшие, если есть какие-то, например, возражения по поводу виновности того или иного участника, все это нужно фиксировать. Первым делом я всегда так, вот если случается авария, я выхожу, фотографирую, чертим схему, а потом уже решаем, да, то есть если человек не согласен, что он виновен, как вот у меня было 2,5 года назад, то мы ждем приезда ГИБДД, либо уже, скажем так, едем в ГИБДД выяснять, да. Что же касается вот конкретно моей ситуации, мне помогло то, что в машине был встроенный видеорегистратор, и все 4 камеры в круг записывались, и я потом человеку, когда он просто перся рогом, я сказал, сейчас мы с тобой будем смотреть мультики и объяснять друг другу, кто прав, а кто не прав. И мы быстренько этот вопрос приземлили, поехали в ГАИ, потеряли там, конечно, 1,5 часа лишних, но, с другой стороны, мы как-то разрешили эту проблему. Главное, вот, ребят, помните одно. Железо — это ерунда. Пластик — это ерунда.
3: 100%.
4: Вот здоровье и жизнь уже не вернуть.
3: Да.
4: Поэтому, если у вас там поцарапалась машина, еще что-то, не трагедия это в современном мире. Но вот если что-то случилось со здоровьем и ущерб уже конкретному человеку, то тогда, да, ждите ГАИ, оформляйтесь, врачей и прочее, прочее, прочее. Еще, кстати, очень часто в крупных городах, особенно летнему сезону, распространены ситуации, когда пешеходы прыгают на капот в прямом смысле этого слова. Ты ему вроде предлагаешь помощь, проводить его до там, больницы, проверить что-то и так далее. Он бывает там выскакивает из общественного транспорта. Он отказывается, уходит, вы уезжаете, и он в этот момент звонит ГИБДД, заявляет о дорожно-транспортном происшествии. Тебя потом начинает разводить на деньги, потому что ты же типа кинул место происшествия. И вот этот развод, всегда говорю людям, фотографируйте человека, с которым что-то произошло, записывайте все его данные. Если он противится и не хочет ехать на свидетельствование, там еще какие-то

0: вещи. Сохраняйте это все у себя в случае, если он все-таки заявит в ГАИ. Есть у нас еще время там на
1: вопросы? Да, у нас есть один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, электричку до 1,6 миллионов рублей.
0: Именно электричку?
1: Да.
0: А то мы тут в свете последних законодательных мер по электричкам и гибридам, как-то особенно заряжаемым, очень много вопросов
1: ну
0: имеем.
1: Вот человек хочет электричку.
0: Именно электричка до 1,6 миллионов рублей, только Nissan Leaf. Вот с этим автомобилем мы хорошо знакомы. Минусы какие? Они приезжают с уже отжаренной батареей в большинстве случаев. И емкость ее потеряна. 100% зарядки не достигается. Соответственно, в зимний период у вас остается от заводского заявленного половина пробега. То есть, если у вас там заявлялось 300-350, вот вам 150 километров пробега на зимний период в минус 20-25 градусов. Это, по сути, машина одного-двух дел. В большом городе, когда на нее зимой повешено все, включая отопление, обогревы и прочее, прочее, это просто игрушка доехать до работы и с работы. У меня была такая ситуация, когда мы на тест-драйве на Лифе выехали, встали в длиннющую пробку, ничего не двигается, а у тебя заряд падает. И ты нигде не зарядишься, ни на справку не свернешь тут же вот где-нибудь рядышком с объездной при выезде из города и так далее. Тебе придется ждать до твоей розетки либо общественной зарядки, которых тоже, к сожалению, у нас немного. Это вот единственные такие минусы с инфраструктурой, количеством километража на заряде. Вот, собственно, и все.
2: Либо с собой пауэрбанк носить.
0: Нет, такого варианта, к сожалению, не предвидится. Жаль. Но службы экспрессовые в некоторых городах, которые приезжают и экстренно тебя заряжают, уже есть.
1: У нас время вышло, поэтому услышимся завтра.
0: Юля, самое главное, себя береги, нервы береги, не болей. А вам, друзья, желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
3: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
4: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
3: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
4: Брюки купи себе.
3: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Брюки купи себе.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Друзья, всем доброе утро. Завтрак чемпионов на связи, а именно Сева Бельмасов. И с важной информацией я к вам подошел. С 10 часов до 6 вечера у нас будет профилактика. Что это означает? Означает, что мы улучшаем радиосвязь, делаем так, чтобы нас было слышно вообще везде. И, возможно, в какие-то из моментов будет легкие шипения. Если же вы услышите эти шипения, то я вам рекомендую перейти в нашу группу ВКонтакте. Там вообще все идеально идет. Благо, что за интернет мы заплатили. Ну, а за что стоит еще заплатить, так это за вкусное комбо от «Вкусная точка». Да, информация на правах рекламы. Действительно, там сейчас проходит битва между Юрием Стояновым и Олесей Иванченко. 459 рублей, та сумма, за которую вы получаете и напиток, и замечательнейший бургер, и еще и дополнительно разную вкуснятину, да. Что же мне говорить? Просто оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте вообще только в своем удовольствии. Да. Подробности бонус.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. На Красноярку, напавшую на 8-летнюю девочку в микрорайоне Водники, завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. По версии следствия, женщина без причины сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Девочку спасли прохожие. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой. В Следственном комитете пока не раскрывают мотивы нападавшей, ссылаясь на тайну следствия. По данным СМИ, ранее женщина уже привлекалась за мелкое хулиганство и находилась в розыске за неуплату штрафа. Об этом сообщает НГС-24. Водители жалуются на ухудшение качества топлива. После заправки на машинах остаются желтые пятна, которые сложно отмыть. Как пишут «Осторожные новости», владелец автосервиса в Судаке рассказал, что клиенты массово жалуются на подтеки и разводы возле люка бензобака, а также на повышенный расход топлива и странный запах. С начала июля правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 для стабилизации рынка. Однако, по данным «Коммерсант ФМ», уже фиксируется рост обращений в автосервисе. У машин падает мощность и ломаются двигатели. Госдума намерена усилить контроль за качеством домашнего обучения. Комитет по просвещению поддержал поправки, закрепляющие обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном образовании. Сейчас закон не требует четкого расписания промежуточных аттестаций, и многие школьники на домашке их не проходят. Предлагается возложить эти полномочия на органы местного самоуправления. Эксперты отмечают, что число детей на семейном обучении растет, и эта сфера нуждается в реформе, пишет «Коммерсант». Красноярка отсудила у лицея номер 6 «Перспектива» 50 тысяч рублей компенсации морального вреда после того, как ее сына дважды избили одноклассники. Женщина требовала 300 тысяч, но суд снизил сумму. Первое нападение произошло в сентябре 2025 года, второе – в марте 2026. Иск был подан именно к школе, так как по закону во время учебного процесса ответственность за безопасность несет образовательное учреждение. После инцидентов мальчика перевели в другой класс, пишет НГС-24. В 2025 году число абортов в Красноярском крае сократилось на 6,8%. Это выше, чем в среднем по России. Всего зафиксировано почти 11 тысяч случаев. В целом по стране показатель снизился на 5% и составил 321 тысячу. В некоторых регионах, напротив, отмечен рост, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,97, евро 89,26. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 8 часов и 1 минута. Всем доброго и бодрого утра.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коннечива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. 8.05 в Красноярске. Вот, дождался. Сева Бельмасов на связи. И буду продолжать это делать, ну, ближайшие полторы недели минимум. В одиночку, да. Действительно, мы все рады за Юлию Майнгард. И прямо от всего сердца она поехала отдыхать на Алтай. Кто мы такие, чтобы ей запрещать, правда? Заслуженный отпуск – это всегда в плюс. Вы знаете, когда получается вот студии в одиночку, всегда мозг говорит: «Сева, что же делать?» Вот всегда есть человек, который тебя поддержит, подскажет что-то, добьет, так сказать, любую вообще шутку. Но вот сегодня придется и в ближайшие полторы недели быть с вами наедине. Почему бы и нет? И я думаю, что это только прокачка себя, и чувствую вашу поддержку. Обязательно скоро будем с вами созваниваться, общаться, потому что эфир у нас будет продолжаться. И давайте немножко поговорим о том, что же вообще происходит сейчас у нас с погодными условиями. Ну, лично я вчера ехал примерно около 12:30, и чуть было не было, да, действительно, ну, чуть было не стал уже плыть, потому что осадков выпало невозможно много, да. Но сегодня у нас день будет уже более светлый, а именно с часу дня нам обещают уже солнце. Надеюсь, что и Монако тоже подъедет. Ну, а по праздникам сегодня у нас 7 июля, представляете, да? Это у нас знаменитейший день Ивана Купала, да? Я думаю, что каждый из вас помнит, как раньше его праздновали. Ну, и меня лично несколько раз обливали, когда я был в автобусе, ехал куда-то. Причем чаще всего это было, ну, в каком-то парадном виде. Но никого это не волновало, и действительно все проходило ярко и жарко. Не знаю, будут ли сегодня обливаться, но если будут, то, пожалуйста, приготовьте сухую одежду, а мы для вас приготовим не то что сухую, а очень жаркую музыку, от которой высохнет все лучше, чем Дайсон.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на nash.bom.rf. СЗ «Универсалскрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июля по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 8.16 в Красноярске. Всем доброе утро. Ну и новости. Мужики сохраняют чувства к бывшим девушкам на всю жизнь. Вот так вот рассказывают психологи. Ученые выяснили, что у многих парней есть та самая любовь, после которой новые отношения уже не кажутся такими радостными и жгучими. Да, ну парадокс в том, что обычно мужчины тоскуют по самим отношениям, которые не сложились, а девушки по времени, которое они потратили на неподходящего человека. Я думаю, что сегодня будет масса интересных разговоров, да? Дома. Ты что, о ней думаешь или нет? Ну, а вообще затрагивает это более 60% мужчин. Воспоминания о реальной девушке со временем перестают быть какими-то такими поверхностными и перерастают в ностальгию, и мозг создает идеальную картинку, да? То есть забывается все плохое. Если человеку не хватает эмоционального интеллекта и самоконтроля, он может полностью раствориться в мыслях о прошлом и потерять способность строить новые отношения, ну, здоровые именно. Специалисты советуют сразу же обращаться к психологам. Такими переживаниями, ну, нужно делиться, иначе может привести к серьезным проблемам. Друзья, ну, а что еще может быть, да? Возможно, как-то перекусить и уже станет гораздо лучше, и она забудется, правильно, после там какого-то классного Big Chicken Hit'а, почему бы и нет. Информация на правах рекламы, если вдруг вы где-то на Перенсона, возможно, на Молокова, на Авиаторов, просто выдыхайте, сворачивайте на автораздачу «Вкусная точка», и там абсолютно все нервы, они уйдут сами собой. Да, потому что и сочная куриная котлета в золотой панировке, и сыр чеддер, и ароматный бекон, и это то, что вообще звучит замечательно, еще и на булочке с кунжутом. Идеальный план на обед. Также в приложении можно и баллы накопить, и подробности узнать, и бонусы, и актуальные предложения там же в приложении «Вкусная точка 6+».
1: Красноярск FM.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Итак, дорогие автолюбители, сейчас разберем дорожную обстановку. 4 балла от Яндекс. На правом берегу у нас есть ДТП на пересечении Александра Матросова, Семафорной и Свердловской. Да, действительно, и без того трудное пересечение улиц, и так будет затруднено еще и плюс вот этим вот ДТП. Так, помимо всего, здесь у нас Коркинский мост, он же мост 3 семерки, который все еще находится на ремонте, действительно начинает уже заполняться пробкой. Перемещаемся на левый берег, и здесь у нас улица Шахтеров беспощадно стоит в сторону центра Игарской. Также дорожные работы там проводятся. Помимо всего, есть у нас затруднения по улице Караульная в сторону 2-й Брянской. И если мы переместимся на МРЧК, в сторону 2-й Брянской, нам тоже придется немножко постоять. Ну и локально пробка находится на Высотной, пересечении со Свободным проспектом, который, как обычно, не оправдывает свое название. В общем-то, 4 балла от Яндекс. Всем удачного пути и будьте аккуратны на дорогах.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.36 в Красноярске. Ну и что же происходит вообще? Россиян захватила дивасана. Это когда люди сидят на диване и ничего не делают. Но не из-за лени, а просто пошел тренд вот на такое созерцание. Представляете, найти диван, вот просто посидеть где-то. Можно даже на улице. А главное, это бесплатно, абсолютно, без каких-либо тревожностей, да, без перелистывания ленты, без думскроллинга. Сидишь, так немножко замедляешься, чувствуешь, что занимаешься максимально, ну, блин, как бы я слово это не любил, но нишевым досугом. Но я думаю, что, знаете, всегда все должно быть в балансе. Вот сейчас век потребления информации, век быстрого клика. Иногда стоит замедлиться, реально, просто подышать. Кстати, вот не так давно я заметил то, что и во дворе стало больше людей, которые просто выходят без телефона. И как же это здорово, правда? Просто выйти немножко посидеть и подумать о своих мыслях, а иногда и послушать хорошую музыку, почему бы и нет, тем более ее у нас-то и полно и достаточно.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
11: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
12: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
13: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
14: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
2: Ну что, друзья, да, всеми нами любимая рубрика. Действительно, Александр Морозов, тот автоэксперт, который говорит все без купюр, да, не подкупить его никакими там фантиками, машинами. Все говорит четко и по делу. 320-0600, дозванивайтесь и, в общем-то, задавайте вопросы. Привет, Саш.
3: Хочется сказать, подкупайте меня машинами. Пожалуйста, подкупайте. А то я задолбался сам их оплачивать уже, если честно. Ну, в общем, принимаем ваши звонки. 320-0600, действительно, прямой эфир. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Поэтому, если хочется что-то спросить, хочется узнать про автомобиль, хочется рассказать про свой или какой-то важный автомобильный вопрос затеять, пожалуйста, мы с удовольствием с вами поболтаем.
2: Уже есть звонок. Алло.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Меня Василий зовут.
3: Слушаю, Василий.
4: Вопрос такой. В общем, товарищ у меня из Железногорска продал Авентис. У него был на механике 2006 то ли 2007 года. Такой, ну, хороший. В одних руках там, ну, в общем, сказать просто, что пробег уже был в районе 200. Решил сменить машину, продал его. И сейчас, в общем, участвует в торгах с Японии, смотрит гольф, универсал, литровый какой-то там мягкий гибрид, но он уже мимо двух торгов пролетел, и сейчас, значит, задумался, может быть, взять Passat постарее, ну, как бы шансов больше, ну и машина поинтереснее, поприятней. Ну вот что думаете, в эксплуатации, в обслуживании, как бы, что принесет меньше проблем? Вот такой гольф.
3: Слушайте, я все-таки на самом деле был бы за гольф. Почему? Потому что в свете последних событий это реально интересная тема в плане экономии. Плюс он интересно управляется. Да, несмотря на то, что вроде ты смотришь по показателям, такая как бы, ну, сомнительная тележка. Что там? Этот мягкий гибрид, там литр, ну, как бы и... вроде иллюзорной кажется экономия, а по факту, на самом деле, если это рабочая машина, ему она нужна на каждый день, то там экономия будет. Что касается ремонта, вот с гольфами вопросов меньше, по факту. Да, уровень комфорта относительно Passat'а это не то, и мы тут обсуждать даже не будем, это просто разного класса автомобили. Ценник, если мы будем смотреть вот именно мягкие гибриды, он там с Passat'ом пересекается, но, опять же, тому, что нужно, универсалы именно в плане, ну, то есть, ультраки с правым рулем сейчас пользуются спросом. Почему? Потому что, ну, такую тележку за эти деньги ты вряд ли возьмешь, но давайте вот положа руку на сердце, то, чем он владел, это Avensis. Абсолютно беспрекословный исполнитель твоих приказов. Если мы берем старые кузова какие-нибудь, там, механику на 1.8, да это вообще бронебойная тема в плане надежности. Если уж брать вообще старый кузов, то они отхаживали и по 500 000, и по 600 тысяч километров. Вообще без проблем. Но если мы берем Passat, то тут ты будешь плясать в некоторых ситуациях с бубном, да, это комфорт, это управляемость, это динамика, это неплохая вместимость, если мы действительно универсал смотрим. Но в плане ремонта это крокодиловые слезы по сравнению с тем, что он тратил раньше. Поэтому, наверное, я бы вообще в его случае не принимал решение продавать Avensis, я бы сначала промониторил рынок. То, что пролетел он мимо торгов, там, по гольфу тому же самому и так далее, ну, может быть, стоит посмотреть что-то еще с правым рулем, раз мы смотрим, мы будем смотреть японское. У японцев и на тойотовской, и на хондовской платформе было много вариантов. Да, они получаются фактически дороже, но менее проблемные. По факту то на то и выйдет, в случае, если у тебя с немцем что-то наестся. Но времени, геморроя и денег потрачено, может быть, даже меньше.
4: Ну, спасибо большое. Вообще, такой развернутый ответ. Сегодня буду звонить ему, все это постараюсь передать.
3: Если что, записи потом дадите послушать. Спасибо большое за звонок, товарищу привет. У нас есть еще время на что-нибудь там, на разборчик вопроса?
2: Ну, есть один маленький вопрос. Машина, Александр, не заводится с кнопки, но заводится через сигналку. Mitsubishi RVR. Вот, столкнулась с такой проблемой, машина не заводится с кнопки, но вот через сигналку.
3: Ну, только едем к электрику. Чего я могу сказать?
2: Батарейку поменяли.
3: много не будет. В смысле, с кнопки на сигналке батарейку поменяли, и что, если она с кнопки внутри салона не заводится? Тут как бы вариантов немного. Едем, диагностируем, смотрим, что происходит. Возможно, где-то с цепью проблема, возможно, с самой кнопкой проблема.
2: Ну, я так понял, что батарейку...
3: Хороший электрик разберется.
2: Батарейку поменяли в самом пульте, ну, то есть со штатной сигналки с ключа. Не заводится.
3: А причем тут кнопка запуска старт-стоп, я что-то понять не могу.
2: А я не сказал
3: старт-стоп. Ну ладно, это видимо, как бы, ну, то, что вы поменяли батарейку там в одном брелке, в другом брелке, это уже личное дело, я как бы не разбираю, их рано или поздно все равно менять придется. Но кнопка есть кнопка, то есть если у нас кнопка внутри салона не работает, насколько я понимаю, тогда мы едем уже к диагносту. Если у нас не работает на брелке, ну, есть компании, которые брелоки ремонтируют, во-первых. Во-вторых, опять же, надо обратиться к специалистам и посмотреть, может быть, где-то действительно с кнопкой самой уже прям механической частью проблемы возникли. И, если запускается сигнализация, которая установлена внештатно, принудительно, и вот эти системы могут несогласованно работать, но тут опять же только электрик, либо те, кто устанавливал эту сигнализацию внештатно, они смогут разобраться в самой схеме и понять, где может быть проблема с обходом, там, коншиной, еще чем-нибудь. Но изначально вопрос какой? То есть если не работает кнопка старт-стоп внутри салона, мы едем на диагностику к электрику. Если не работает брелок, есть тоже специализированные компании. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
6: Мы держим вас в курсе
7: важнейших событий.
6: Новости на Красноярск-ФМ.
8: Здравствуйте. Власти Омской области подтвердили попадание беспилотников в промзону. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что несколько дронов атаковали северный промышленный узел Омска. Одну из самых проблемных труб в центре Красноярска планируют разгрузить уже этой осенью. Большую часть потребителей котельной ЭВРЗ переведут на тепло от ТЭЦ-2. На улице Лесопарковой в Красноярске с 11 июля до 22 августа временно ограничат движение из-за ремонта теплосети. Работы пройдут в два этапа. В России остро не хватает врачей и медперсонала. По данным «Известия», дефицит врачей превышает 23 тысячи человек, а специалистов среднего звена – почти 63 тысячи. Наталья Мальцева, служба информации.
9: Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут.
6: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
10: После небольшой рекламы.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Ну, о погоде в день Ивана Купала 7 июля поговорим прямо сейчас. Плюс 21 градус в городе на Енисее. Сегодня днем погода будет радовать, потому что с 13.00 плюс 24 и поднимется температура до плюс 26. Порывы ветра 6-7 метров в секунду. Всем замечательного дня.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 9.00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Салават сива.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро, 9.04 уже в Красноярске, и немножко для любителей кофе. В Южной Корее подают кофе с гигантским кубом льда. Он даже не помещается в стакан, и после того, как его вставляют, он, в общем-то, прям торчит сверху из него такой, знаете, большой шапкой. Как это делается? Вообще замораживают сотни маленьких кусочков, бариста заливает их водой, чтобы сформировать одну такую большую глыбу. А если заказать двойную порцию напитка, то конструкция получается еще больше. За такой необычный кофе просят 4000 вон, это 200 рублей, не знаю. Ну, айс-латте на максималках, как по мне. Но самое забавное то, что абсолютно каждый бармен знает, что лед и пена — это хлеб бармена. И действительно, ну, тут льда столько, что вообще хватит на всех. Возможно, даже для тех, кто просто хочет взять льда, можно даже и без кофе обойтись. За 200 рублей, в принципе, это достаточно приемлемая цена. Ну, а далее у нас то, что абсолютно точно нравится нам, да, это меньше льда и больше вкусного кофе, а именно можно это попробовать во вкусной, точка, да, там еще и замечательный сытный обед от Юрия Стоянова, да, оно же Комбо. Также, помимо всего, это информация на правах рекламы от Олеси Иванченко, чудесная комбо за 459 рублей. Между прочим, вообще все котлеты готовятся без добавления масла, просто соль, перец, немножко специй. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы, используйте вообще их по максимуму. Подробности, бонус, актуальные предложение в приложении «Вкусная точка» — это 6+.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на nash.com.ru. SZ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Продолжаем мы замечательное вещание. Завтра чемпиона пока что, да, Сева Бельмасов с вами. И буквально вчера представлен уникальный российский автомобиль, который, ну, нельзя купить пока что. В общем-то, называется марка и модель этой истории BR Engineering BR-03 с каркасом безопасности из труб собственного производства. Вся эта история вообще такая боевая достаточно, экземпляр автомобиля, который снят исключительно для гонок. Да, выглядит болид, ну, примерно как Формула 3, наверное, что-то вот подобное. И, помимо всего, наверное, вам интересно, что же у него там под капотом. А именно, оснащен он 3,5-литровым двигателем V6, мощностью 420 лошадиных сил, да, у меня одна лошадь убежала, видимо. Скорость он развивает 310 км в час. Длина его почти 5 метров, ширина 2 метра, высота 1,20 м. Вот, в общем-то, такой достаточно широкий, большой, мощный автомобиль. Согласно информации, в общем-то, которая была размещена рядом с экспонатом, который вот как раз-таки разместили около BR-03, в общем-то, что спорт-прототип разработан отечественными специалистами для участия в международных гонках на выносливость, а преобладающая часть его узлов и деталей создана нашими отечественными производителями. Да, вот так вот пишет «Автоновости дня». Ну, друзья, понятно, приобрести пока что нельзя такой болид, да, и, наверное, двигаться, передвигаться по дорогам общего пользования на нем будет не очень удобно. А вот машину из Китая привезти, да, вообще сейчас очень даже легко. Информация на правах рекламы. Если вы присмотрели машину из Азии, слушайте внимательно. Сейчас на рынке полно посредников, которым можно будет опасно переводить деньги. Вообще, лучше всего обращаться в Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И главное, полная безопасность. Работает только по договору, через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентам. Империя Авто. 8-903-922-77-77. Офис на Абытаевской, 2.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купили себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9.26 в Красноярске, 3 балла от Яндекса. И поистине жизнь прекрасна, если ты на машине, еще и не в пробке. На правом берегу у нас все достаточно спокойно и свободно. Есть небольшое затруднение локальное недалеко от Симафорной. Вот, в общем-то, да, действительно, там у нас есть локальное затруднение. Но я думаю, что это не более чем какой-то долгий светофор. А вот на левом берегу у нас все еще Шахтеров в сторону Игарской, в сторону центра, имеет самые большие трудности. Если вы едете где-то в этом районе, то действительно лучше вам выбрать какой-то объезд, например, по Белинского. Также есть у нас локальные затруднения на Караульной и на второй Брянской. Так, переместимся мы чуточку левее, и здесь у нас вот же, конечно, Лесопарковая на пересечении с перекрестком Крупской, да, там нам придется постоять, действительно, какие там дорожные проблемы. Друзья, 3 балла от Яндекса, если какие-то есть у вас информативные повестки, пожалуйста, пишите к нам в Макс, либо в группу ВКонтакте, чтобы мы более точно доносили до вас информацию. Но сейчас немножечко раскачаемся, песня для всех тех, кто в пробке.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Увы, заветный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9:35 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. И, в общем-то, друзья, ну, хочется разыграть для вас два пригласительных в пикник-парк, акватория. Все, что вам нужно, дозвониться 3-2-0-600. Да, представляете, как просто. Вообще, достаточно там здорово. Это отдых у Енисея и с ночевкой, в общем-то, или просто день отдохнуть. Тот момент, когда хочется на природу, с комфортом, приезжайте вот в этот пикник-парк, акватория. Можно провести целый день у воды, взрослые детские бассейны. И не только, потому что и теплая вода, и шезлонги, и сауна, и кафе-бар, и беседки. Вообще все есть там. Ну и если не хочется уезжать вечером, то оставайтесь на ночь в купольных домиках с видом на реку. Акватория, в общем-то. И есть звонок у нас. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут?
2: Кирилл.
0: Кирилл, ну что, классно, здорово, действительно, Кирилл, я хочу уже прям поздравить тебя с победой, но... Давай такое легкое маленькое задание. С чем можно заняться в дождь? Вот каких-то три простых дела нашим дорогим красноярцам пожелаем, потому что погода сейчас не самая радостная.
2: Ну, можно почитать какую-то интересную книгу.
0: Вот, книга, классно.
2: Да, замечательное занятие. Можно посмотреть какой-то новый фильм, ну или старый какой-нибудь на выбор.
0: Новый или старый? Какой последний фильм смотрел?
2: О, последний фильм я смотрел, даже сейчас я, наверное, не вспомню. Наверное, пятый раз пересматривал «Матрицу».
0: Ох, ну это же вообще, это класс, это классика, да? Правая или левая таблетка, синяя или красная? Интересно, лучше ассорти сразу же. А, так, ну что, и третье занятие.
2: Ну, третье, попить какой-нибудь вкусный чай.
0: Попить вкусный чай. С мятой, да, сейчас тем более сезон идет. Вот это вот, возможно, помнишь, конечно, со смородиновым листом, знаешь, так его еще маленько подхлопнешь, чтобы он раскрылся, вот аромат у него пошел.
2: Да, это очень вкусно.
0: Это очень вкусно, и очень вкусно забрать вот так вот два билета. Действительно приятно и полезно. Спасибо большое, что слушаешь. Большое. Если хочешь кому-то передать привет, либо всему Красноярску, прямо сейчас есть возможность.
2: Да, передаю привет своему любимому Красноярску, своей семье.
0: Вот, скорее всего, с ними и пойдешь в акваторию.
2: Да, конечно.
0: Отлично, Кирилл, ну что, спасибо, что поучаствовал. Не отключайся, за кадром и за эфиром расскажу, как же получить билеты. Ну а мы дальше продолжим слушать классную музыку Джонс Купер.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
12: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
13: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9.47 в Красноярске, и, в общем, всем тем, кто следит за чемпионатом мира, я думаю, что уже известно, Криштиану Роналду завершил выступление на чемпионате мира по футболу. Не только в этом году, да, в этом четырехлетии, но и, в принципе, завершил абсолютно все выступления, да, в своей карьере именно на чемпионатах мира. Сам Криштиану Роналду, которого неоднократно признавали лучшим футболистом планеты, завершил, вот, в общем-то, эти выступления. Его команда проиграла сборной Испании со счетом 0-1. Да, действительно, Роналду не удалось забить в матче 1/8 турнира. Матч проходил в Далласе. Ну, повезло больше испанцам, что могу сказать. Особенно Микаэлю Мерина, да, он оформил мяч в ворота противников в добавленное время. И отыграться португальцы не сумели. Для Роналду это был последний матч мирового первенства в его карьере. И еще до старта турнира футболист заявил, что этот мундиаль, этот кубок будет для него последний. Ну, это неудивительно, ему уже 41 год, это легенда футбола. Даже не смог, к сожалению, или к счастью, может быть, сдержать слез по итогам турнира. И чемпионат мира – это единственное крупное соревнование, которое Роналду не выигрывал. Да, действительно, Европу выигрывали, но вот мира нет, не выигрывали Португалия. Участвовал он в 4 турнирах, то есть на протяжении 16 лет он выступает. И в конце июня Роналду стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира. Представьте себе, да, вот так вот, действительно, очень мощно. И в матче со сборной Узбекистана он, кстати, принес своей команде сразу же 2 гола. Что сейчас происходит вообще, в принципе, в плей-офф? Да, 1/8 идет, и вот сегодня буквально закончился матч США-Бельгия. США вылетела, хозяева турнира не смогли удержаться против бельгийцев, да, 4 мяча Бельгия оформила. Ну, Испания прошла Португалию, понятно. Также вчера Норвегия прошла Бразилию, вот это было удивительно достаточно. Англия прошла Мексику, ну а сегодня у нас сыграет Аргентина и Египет. Интересно будет посмотреть, Мухаммед Салах против Лионеля Месси. Да, тем более, что Месси сейчас в гонке бомбардиров идет вообще максимально хорошо на первом месте. Вместе он делит эту строчку с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холландом, поэтому я сегодня знаю, чем буду заниматься. Ну а вам рекомендую послушать немножко Бритни Спирс.
2: Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении женщины, избившей 8-летнюю девочку на глазах у прохожих. Инцидент произошел вечером 4 июля во дворе на улице Алеши Тимошенкова, когда без видимой причины нападавшая сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Очевидцы остановили агрессивную женщину, пострадавшие оказали медицинскую помощь. Ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время подозреваемые изберут меру пресечения, пишут новости ТВК. В 2025 году в Красноярском крае впервые выявлено более 17 тысяч случаев рака, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с улучшением диагностики. Доля обнаруженных опухолей на ранних стадиях выросла с 51 до 62%. На диспансерном учете по онкозаболеваниям в крае сегодня состоят 85 тысяч человек. Об этом пишет Ньюслаб. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что жители региона больше всего хотят завершения специальной военной операции, чтобы дальше развивать свои дела и улучшать жизнь в области. Он также сообщил, что на встрече с президентом 13 мая основной задачей он назвал обеспечение безопасности и развитие территориальной обороны. Об этом пишет «Коммерсант». В Кировском районе Красноярска из двух квартир умершей хозяйки вывозят около сотни кошек. Женщина год болела. За животными ухаживала ее пожилая мать, но перестала ходить и она. После похорон хозяйки животные остались запертыми в антисанитарных условиях. Их вызвался забрать только приют «Дом Ози», хотя он рассчитан на 250 кошек, а там уже живет почти 300. Руководитель приюта Светлана Монастырская признает, что ни физически, ни финансово не потянут сотню животных и просит у города бесплатной вакцинации и стерилизации, а не денег. Подобная ситуация уже была. Приют вывозил 36 кошек с Гладкова, потратил на них миллион, но обещанной помощи так и не получил. Об этом сообщает НГС-24. Красноярские борцы завоевали 6 медалей на чемпионате России по грэпплингу в Новосибирске. Алсу Яншина стала чемпионкой в весе до 64 килограммов. Олеся Журавлева взяла золото в грэпплинге ГИ и бронзу в классическом грэпплинге. Игорь Кузургашев дважды поднимался на пьедестал, завоевав бронзу в обеих дисциплинах. Еще одну бронзу принесла Ксения Пастухова. Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Дождь надоел. Солнце, ну где ты скрылась?
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетия, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Ну а сейчас время поговорить о погоде в городе на Енисее. К данной минуте плюс 21 градус. Днем температура будет повышаться до 26 градусов. Дождь продлится всего до 10 часов, а дальше будет ясно. Всем хорошего настроения.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой Монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 с двумя нолями.
1: Реклама.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсалам.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.04 в Красноярске. И что же у нас происходит? Завтра чемпионов Сева Бельмасов, Юлия Майнгард, если что, в отпуске. Да, обязательно ей желаем хорошей погоды и классного настроения. А что же не совершил принц Гарри? Да, не разрешили ему остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон. Да, если кто не помнит, это вообще британский принц, тот самый. И, в общем-то, Гарри получил официальное приглашение пожить в официальной резиденции его отца, короля Карла III. Но, по словам представителей монархии, он ответил на нее слишком поздно. В общем-то, да, не подтвердил, да, букинг. Положение принца оценивается как непростое, поскольку корона больше не платит за обеспечение его безопасности. Из-за этого Гарри решил приехать в Великобританию один без супруги Меган и детей, да, 7-летнего Арчи и 5-летней Лилибет. По информации источников, герцог изучал возможности для семейной поездки в течение нескольких дней, но в итоге отказался от нее в пользу сольного визита. Он приедет в Лондон ради отчета времени до игр непобежденных соревнований бывших военнослужащих, получивших ранения во время службы. Вот такие вот там происходят игры. Интересно достаточно. Вот, ну, помним мы, что в 2018 году Гарри женился на актрисе Меган Маркл, да, после чего королева Елизавета II пожаловала супругам титул герцога и герцогини. В 2019 году у пары вот родился первенец, 20-м уже сняли с себя полномочия старших членов королевской семьи и лишились финансирования из королевской казны. Вот, ну, после этого они уже переехали в США, да, начали там работать с Netflix, что-то сотрудничать, сделали скандальное интервью Опре, вот, ну и в 21-м у супругов родилась дочь, да, но после уже скандальных мемуаров принца Гарри, его семью попросили освободить усадьбу, ну, которая была в Великобритании. Несмотря на это, принц Гарри не раз возвращался на родину, он приезжал ради разных мероприятий, а также частных встреч с отцом. Последний раз король Карл III и его младший сын виделись в сентябре 25 года, вот. Но сейчас пока что его, видимо, придется снять где-нибудь отель в другом месте, да, не в резиденции пожить. Вот, но такое случается, знаете, я тоже недавно вот к отцу приехал на дачу, а он забор установил, такой большой, достаточно высокий, а ключи у меня не было от забора, пришлось ехать домой, да. Да, вывод один, просто звоните чуть раньше и подтверждайте свои бронирования.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Завтрак чемпионов продолжается. Наверное, с завтрака нужно начинать правильный день. А не знаю, с чего начинал Брайан Джонсон. Я думаю, что вы знаете, это американский биохакер, который действительно там выглядит к своему возрасту очень даже хорошо. Но столкнулся он с большой проблемой. Желудок начал съедать сам себя. Бизнесмен заявил вот о такой, не знаю, даже как-то заболевание, наверное, вообще аутоиммунное, да. Джонсон столкнулся с таким гастритом, его выявили у мужчины вот совсем недавно. По словам Джонсона, у 2-5% людей тоже есть это заболевание. Скорее всего, больше потому, что оно скрывается, добавил он. Брайан отметил, что винит в развитии болезни депрессию. Джонсон пояснил, что в 20 с небольшим стал отцом троих детей и строил бизнес. В то время он пережил серьезный стресс, набрал 18 килограмм и в конечном итоге погрузился в депрессию. В этот момент, как поделился сам биохакер, в его организме начался аутоиммунный процесс. Он якобы оказал влияние на щитовидную железу мужчины. При этом никаких симптомов у Джонсона не было. Брайан собирался всерьез заняться лечением. Делать это он будет самостоятельно, следя за показаниями витаминов в организме и делая повторную биопсию. В общем-то, такая достаточно не очень приятная история, но знаю я, что этот человек действительно достаточно долго за своим здоровьем следит, ухаживает и, ну, выглядит он, конечно, вообще очень молодо, да, моложе, чем Маликов. Если что, на секундочку, 77-го года рождения, да, и достаточно вау. Ну, что же еще могу вам рассказать по поводу вау-истории? Так это информацию на правах рекламы, да, если хотите жизнь рядом с природой, да, это ведь очень важно для нашего здоровья. И при выборе квартир вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг. Стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе Красноярска. Рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячая грива, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. Ну, здесь не просто речь про новостройки, а о месте, где городская жизнь сразу соседствует с природой и более спокойным ритмом. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Вот так вот. ООО СЗ. Да. Универсал Строй. Всем хорошего настроения. Вот так вот начал я почему-то заикаться. Не знаю, друзья. Но на самом деле проектная декларация на сайте нашдум.рф. Дальше музыка.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:27 в Красноярске и 3 балла от Яндекс. Дорожная обстановка накаляется, да, действительно. И на Александра Матросова, Симафорной и Свердловской. На пересечении этих улиц здесь у нас небольшие недостатки, именно в виде пробки. Также ДТП у нас случилось на проспекте Металлургов в пересечении с Краснодарской. Там придется нам немножко постоять. Недалеко от Планеты, а именно на Авиаторов, в пересечении с 9 мая, также у нас есть дорожно-транспортное происшествие. Ну, с этим связана пробка, конечно, друзья. Ну и, в принципе, есть у нас все еще работы дорожные на улице Игарская, да, из-за этого у нас затруднен проезд. 3 балла от Яндекс, всем удачи на дорогах и хорошего пути.
2: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 10:36 в Красноярске. И расскажем про фотографа года, который пришел в круглосуточную бургерную, да, и там он увидел, как сотрудница просто спала, да. И вообще, ну, как бы вы поступили? Я бы, наверное, просто бы развернулся и ушел, да, ну ладно, пускай спит человек, устало. Но нет, либо бы кто-нибудь разбудил. Он решил поступить по-другому, он решил сам приготовить себе большой техасский бургер, вот. Думаете, что он после этого побыстрее ушел, как он съел этот бургер? Нет, нет, он оставил деньги, после этого сел в машину и выложил все фотографии в сеть, да. История стала очень вирусной. Сотрудницы, во-первых, ничего не сделали плохого, это хорошо, это хорошее руководство. Они просто дали ей неделю отпуска. Ну, а самого парня пригласили на стажировку к ним в ресторан, сказали, у него достаточно неплохо получился этот бургер, да. Это, если что, новостной канал «Последняя извилина» такое вот вещает. Что точно можно взять и сделать, так это заехать во вкусные и точка. Это информация на правах рекламы, потому что там действительно все работает круглосуточно, и спать там, ну, никому не приходится, потому что работа кипит. И действительно, в эти замечательные летние дни, особая атмосфера, когда жара немножко спадает, можно вкусно и заехать, и поесть, да, действительно. Мой личный топ — это айс делюкс с кусочками ананаса и семечками питахайи или кисло-сладкая маракуйя с настоящими хрустящими косточками. Подъехали, взяли мороженое, поехали наслаждаться летом в Иван Купала. И не забывайте про баллы в приложении, подробности и бонус, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Омской области подтвердили попадание беспилотников в промзону. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что несколько дронов атаковали северный промышленный узел Омска. Ранее военный канал «Пограничник» из АДА заявил, что целью был НПЗ и отметил, что расстояние от Омска до границы с Украиной составляет 2500 километров. По словам Хаценко, оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий. Об этом сообщают «Осторожно новости». Одну из самых проблемных труб в центре Красноярска планируют разгрузить уже этой осенью. Большую часть потребителей котельной ЭВРЗ переведут на тепло от ТЭЦ-2. Как рассказал мэр Сергей Верещагин, переключение запланировано на сентябрь. На ТЭЦ-2 переведут 97 сооружений, включая 34 жилых дома и 8 социальных объектов. Сама котельная полностью не закроется, но останется только для нужд завода. По расчетам мэрии, это сократит выбросы на 482 тонны в год. Об этом пишет НГС-24. На улице Лесопарковой в Красноярске с 11 июля до 22 августа временно ограничат движение из-за ремонта теплосети. Работы пройдут в 2 этапа. Для жителей Ветлужанки организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, а автобусную остановку БСМП временно перенесут. Решение о ремонте приняли после диагностики. Трубопровод мог не выдержать следующую зиму. Об этом сообщает НГС-24. В России остро не хватает врачей и медперсонала. По данным «Известия», дефицит врачей превышает 23 тысячи человек, а специалистов среднего звена – почти 63 тысячи. Сильнее всего не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, УЗИ-специалистов, лоров и медсестер. Причины – невысокие зарплаты, высокая нагрузка и эмоциональное выгорание, особенно в небольших городах и селах. Дефицит кадров закрывают переработками и совместительством. Для решения проблемы клиники повышают зарплаты и внедряют цифровые сервисы и помощников. Об этом пишет «Кровавая барыня». Юристы рассказали россиянам, что делать при взломе аккаунта на госуслугах. В первую очередь нужно заблокировать банковские карты и сменить пароль от самого портала, а также на других сервисах, где использовался тот же пароль, пишет «Ньюслаб». И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сибиряки и сибирячки, самое время поговорить о погоде. Прямо сейчас в Красноярске плюс 22 градуса, днем температура повышается до плюс 26. Если что, порывы ветра 6-7 метров в секунду. Хорошего дня.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11.00 и все еще доброе утро.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжается «Завтрак чемпионов». Сева Бельмасов на связи. И, друзья, знаете ли вы такого человека, как Джоуи? Это 18-кратный чемпион по поеданию хот-догов. Да, действительно, он уже и контракт заключил с разными таблетками для желудка, да, на 4 миллиона долларов примерно. Вот, но техника у него достаточно интересная. Он сначала вытаскивает сосиску, потом, после этого, он окунает булочку в воду и проглатывает ее очень быстро. Быстро и легко. Рекорд у него 84 хот-дога. Ну и недавно он защитил титул, сделал 66, как бы достаточно неплохо. И сделал это с большой легкостью. Представляете? Я что могу сказать, друзья? Наверное, тут все зависит от того, чем занимался человек раньше. Вот он раньше был строителем. Я знаю, что те люди, которые работают руками, они, ну, всегда любят хорошенько покушать. Я лично тоже. И бывали ситуации, когда, ну, не успеваешь что-нибудь сделать. Ну, не успеваешь в любом случае заехать, приготовить. Выручает вкусная точка. Если сейчас стоите где-нибудь на авиаторов, партизаны, железняка, Красраби, понимаете, что, ну, не успели вы позавтракать или пообедать, то заезжаете на вкусную точку, на автораздачу. Там комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем против комбо солидного Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. Покупаешь, голосуешь рублем, купишь баллы в приложении, тем более, что стоит всего лишь комбо 459 рублей. Подробности, бонус, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Дорогие автолюбители, прямо сейчас информация для вас, что происходит на дорогах к данному часу. Я расскажу вам. 3 балла от Яндекса. На улице Глинки есть у нас небольшие затруднения, но, возможно, со временем будет все тяжелее и тяжелее. Все еще пробка на проспекте Металлургов на пересечении с Краснодарской из-за ДТП. Также улица Авиаторов на пересечении с 9 мая у нас обременена дорожно-транспортным происшествием. Да, из-за этого действительно там сейчас очень тяжело двигаться. Дорожные работы все еще ведутся на Брянской, поэтому будьте аккуратны. И есть у нас еще локальные затруднения по улицам. Высотное пересечение со Свободным проспектом. 3 балла от Яндекс. Всем хорошего и удачного пути.
2: Стоп, машина! Эй, машина! Стоп, машина! Эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов».
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут. 7 дней в неделю.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается в Гран-при Великобритании. Пилоты Формулы-1 устроили гонку на болидах из Лего. Представьте себе, мини-машинки из Лего. Вот такой необычный заезд прошел на трассе в Сильверстоуне. А победителем стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. В гонке приняли участие все 20 пилотов чемпионата. Каждый управлял полноразменным мини-болидом, собранным более чем из 28 тысяч деталей Лего. Машины развивали скорость до 25 км в час и были оснащены обычными картинговыми колесами. Ну, над созданием болидов работали 20 дизайнеров, инженеров и специалистов Лего. На производстве всех машин ушло более 6400 часов. Представьте себе, это вот все ребята, получается, старались, делали. Ну, мне бы в детстве хотелось и меньше времени, раза так в 5. Да. Вес каждого автомобиля составил около 280 килограмм. Первый к финишу приехал Астон Мартин Фернандо Алонсо. Ну, а второе место занял Эстебан Окон, да, из Хаса. Третьим Боттас, выступающий за Кадиллак. Вообще, парад на болидах Лего впервые

прошел перед Гран-при в Майами в 2025 году. После такого теплого приема со стороны болельщиков организаторы решили сделать такие заезды частью гоночного уикенда на других этапах. Ну, я считаю, что это точно да. Точно да. Еще было бы здорово, если бы пилоты сами собирали себе болид, да, чтобы точно посмотреть, не только ли у них хорошо работает координация, но еще и мелкая моторика. А что не нужно собирать и уже это готово для вас, так это информация на правах рекламы. Спонсор часа ОСЗ. Уютный дом 2009, жилой комплекс Айвазовский, Енисей. Приглашаем посмотреть квартиры в шоу-руме.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
10: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий 89.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: 60 минут, 7 дней в неделю.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Ну что, дорогие сибиряки, сибирячки, мне было невозможно приятно сегодня с вами провести этот эфир. Да, за долгое время впервые без Юли Майнгард. Надеюсь, что вы ей пожелаете удачи и успехов в ее отпуске, заслуженном и полноправном. Ну а я на сегодня заканчиваю. С вами был я, ведущий Всеволод Бельмасов. Желаю вам, чтобы также и настроение повышалось, как и поднимается погода в нашем замечательном городе на Енисее. Завтрак чемпионов был с вами. Ну а далее для вас высший пилотаж. Та музыка, которая звучит в ритме вашего сердца.
1: Высший пилотаж.
2: 60 минут. 7 дней в неделю.
1: На Красноярск-ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Омской области подтвердили попадание беспилотников в промзону. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что несколько дронов атаковали северный промышленный узел Омска. Ранее военный канал «Пограничник» из АДА заявил, что целью был НПЗ и отметил, что расстояние от Омска до границы с Украиной составляет 2500 километров. По словам Хаценко, оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий. Об этом сообщают «Осторожно новости». Одну из самых проблемных труб в центре Красноярска планируют разгрузить уже этой осенью. Большую часть потребителей котельной ЭВРЗ переведут на тепло от ТЭЦ-2. Как рассказал мэр Сергей Верещагин, переключение запланировано на сентябрь. На ТЭЦ-2 переведут 97 сооружений, включая 34 жилых дома и 8 социальных объектов. Сама котельная полностью не закроется, но останется только для нужд завода. По расчетам мэрии, это сократит выбросы на 482 тонны в год. Об этом пишет НГС-24. На улице Лесопарковой в Красноярске с 11 июля до 22 августа временно ограничат движение из-за ремонта теплосети. Работы пройдут в 2 этапа. Для жителей Ветлужанки организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, а автобусную остановку БСМП временно перенесут. Решение о ремонте приняли после диагностики. Трубопровод мог не выдержать следующую зиму. Об этом сообщает НГС-24. В России остро не хватает врачей и медперсонала. По данным «Известия», дефицит врачей превышает 23 тысячи человек, а специалистов среднего звена – почти 63 тысячи. Сильнее всего не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, УЗИ-специалистов, лоров и медсестер. Причины – невысокие зарплаты, высокая нагрузка и эмоциональное выгорание, особенно в небольших городах и селах. Дефицит кадров закрывают переработками и совместительством. Для решения проблемы клиники повышают зарплаты и внедряют цифровые сервисы и помощников. Об этом пишет «Кровавая барыня». Юристы рассказали россиянам, что делать при взломе аккаунта на госуслугах. В первую очередь нужно заблокировать банковские карты и сменить пароль от самого портала, а также на других сервисах, где использовался тот же пароль, пишет «Ньюслаб». И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон.

0: Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
1: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Плату за вывоз мусора в Красноярском крае планируют поднять после выборов. На круглом столе ОНФ представители Ростеха объяснили сбои в работе запаркованными дворами огромным объемом, цитата, «левого мусора» от СНТ «Юрлиц», а также заниженными нормативами и тарифами. В Минэкологии заявили, что тариф занижен и к октябрю планируют скорректировать нормативы накопления. Это приведет к росту платежек, даже если сам тариф останется прежним. Официальное решение объявят после 10 месяца. Об этом пишет «Проспект Мира». Компания «Яндекс» начала разработку интерактивной карты, которая поможет автомобилистам находить заправки с актуальным наличием топлива. Сейчас сервис находится на этапе тестирования и доступен только водителям такси через приложение «Яндекс.Про». К нему уже подключили свыше 10 тысяч АЗС по всей стране. Карта анализирует обезличенные данные сервиса «Яндекс.Заправки» о завершенных покупках топлива за последний час, а также позволяет водителям проходить короткий опрос для обновления информации в реальном времени. Если эксперимент окажется успешным, сервис планирует сделать доступным для всех автовладельцев. Об этом пишет «Борус». В мэрии объяснили, зачем убирают дороги в дождь. Специалисты пояснили, машины не моют, а чистят асфальт. Под дождем грязь размокает, и мощная струя воды смывает ее к обочинам, что позволяет очищать покрытие быстрее и с меньшим расходом воды. Кроме того, в дождливую погоду щетки пылесосов не нужно дополнительно смачивать, что снижает количество пыли, пишут новости ТВК. Продажи успокоительных для домашних животных в России за 3 года выросли на 120%. Ветеринары связывают это с тем, что миллениалы все чаще передают свою тревожность питомцам, а животные не способны контролировать эмоции. В результате у кошек и собак диагностируют стрессовые заболевания – сахарный диабет, цистит, дерматит и другие. Об этом сообщает «Мышеловка». Исследование Superjob показало, что удаленные сотрудники чаще считают свой обед полезным по сравнению с офисными работниками – 64% против 43%. Каждый второй офисный сотрудник приносит еду из дома. Доставку готовой еды время от времени заказывает каждый десятый. Средний чек на доставку за год вырос с 640 рублей до 810. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
5: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2. The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
8: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
9: Брюки купили себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Брюки купи себе.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля на вилке. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
4: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: сейчас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении женщины, избившей 8-летнюю девочку на глазах у прохожих. Инцидент произошел вечером 4 июля во дворе на улице Алеши Тимошенкова, когда без видимой причины нападавшая сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Очевидцы остановили агрессивную женщину, пострадавшие оказали медицинскую помощь. Ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время подозреваемые изберут меру пресечения, пишут новости ТВК. В 2025 году в Красноярском крае впервые выявлено более 17 тысяч случаев рака, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с улучшением диагностики. Доля обнаруженных опухолей на ранних стадиях выросла с 51 до 62%. На диспансерном учете по онкозаболеваниям в крае сегодня состоят 85 тысяч человек. Об этом пишет Ньюслаб. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что жители региона больше всего хотят завершения специальной военной операции, чтобы дальше развивать свои дела и улучшать жизнь в области. Он также сообщил, что на встрече с президентом 13 мая основной задачей он назвал обеспечение безопасности и развитие территориальной обороны. Об этом пишет «Коммерсант». В Кировском районе Красноярска из двух квартир умершей хозяйки вывозят около сотни кошек. Женщина год болела. За животными ухаживала ее пожилая мать, но перестала ходить и она. После похорон хозяйки животные остались запертыми в антисанитарных условиях. Их вызвался забрать только приют «Дом Ози», хотя он рассчитан на 250 кошек, а там уже живет почти 300. Руководитель приюта Светлана Монастырская признает, что ни физически, ни финансово не потянут сотню животных и просит у города бесплатной вакцинации и стерилизации, а не денег. Подобная ситуация уже была. Приют вывозил 36 кошек с Гладкова, потратил на них 1 000 000, но обещанной помощи так и не получил. Об этом сообщает НГС-24. Красноярские борцы завоевали 6 медалей на чемпионате России по грэпплингу в Новосибирске. Алсу Яншина стала чемпионкой в весе до 64 килограммов. Олеся Журавлева взяла золото в грэпплинге ги и бронзу в классическом грэпплинге. Игорь Кузургашев дважды поднимался на пьедестал, завоевав бронзу в обеих дисциплинах. Еще одну бронзу принесла Ксения Пастухова. Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секрет.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто вводит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.

0: свои Олео всегда в наличии. 258-2080.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш счет «Бомбочаре». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Акцию!
1: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
2: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
1: Всего 35 тысяч рублей.
2: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
1: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Власти Омской области подтвердили попадание беспилотников в промзону. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что несколько дронов атаковали северный промышленный узел Омска. Ранее военный канал «Пограничник» из Ада заявил, что целью был НПЗ, и отметил, что расстояние от Омска до границы с Украиной составляет 2500 километров. По словам Хаценко, оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий. Об этом сообщают «Осторожно новости». Одну из самых проблемных труб в центре Красноярска планируют разгрузить уже этой осенью. Большую часть потребителей котельной ЭВРЗ переведут на тепло от ТЭЦ-2. Как рассказал мэр Сергей Верещагин, переключение запланировано на сентябрь. На ТЭЦ-2 переведут 97 сооружений, включая 34 жилых дома и 8 социальных объектов. Сама котельная полностью не закроется, но останется только для нужд завода. По расчетам мэрии, это сократит выбросы на 482 тонны в год. Об этом пишет НГС-24. На улице Лесопарковой в Красноярске с 11 июля до 22 августа временно ограничат движение из-за ремонта теплосети. Работы пройдут в 2 этапа. Для жителей Ветлужанки организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, а автобусную остановку БСМП временно перенесут. Решение о ремонте приняли после диагностики. Трубопровод мог не выдержать следующую зиму. Об этом сообщает НГС-24. В России остро не хватает врачей и медперсонала. По данным «Известия», дефицит врачей превышает 23 тысячи человек, а специалистов среднего звена – почти 63 тысячи. Сильнее всего не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, УЗИ-специалистов, лоров и медсестер. Причины – невысокие зарплаты, высокая нагрузка и эмоциональное выгорание, особенно в небольших городах и селах. Дефицит кадров закрывают переработками и совместительством. Для решения проблемы клиники повышают зарплаты и внедряют цифровые сервисы и помощников. Об этом пишет «Кровавая барыня». Юристы рассказали россиянам, что делать при взломе аккаунта на госуслугах. В первую очередь нужно заблокировать банковские карты и сменить пароль от самого портала, а также на других сервисах, где использовался тот же пароль, пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: шариста.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
1: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
0: Всего 35 тысяч рублей.
1: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
0: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. На Красноярку, напавшую на 8-летнюю девочку в микрорайоне Водники, завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. По версии следствия, женщина без причины сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Девочку спасли прохожие. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой. В Следственном комитете пока не раскрывают мотивы нападавшей, ссылаясь на тайну следствия. По данным СМИ, ранее женщина уже привлекалась за мелкое хулиганство и находилась в розыске за неуплату штрафа. Об этом сообщает НГС-24. Водители жалуются на ухудшение качества топлива. После заправки на машинах остаются желтые пятна, которые сложно отмыть. Как пишут «Осторожно новости», владелец автосервиса в Судаке рассказал, что клиенты массово жалуются на подтеки и разводы возле люка бензобака, а также на повышенный расход топлива и странный запах. С начала июля правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 для стабилизации рынка. Однако, по данным «Коммерсант ФМ», уже фиксируется рост обращений в автосервисе. У машин падает мощность и ломаются двигатели. Госдума намерена усилить контроль за качеством домашнего обучения. Комитет по просвещению поддержал поправки, закрепляющие обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном образовании. Сейчас закон не требует четкого расписания промежуточных аттестаций, и многие школьники на домашке их не проходят. Предлагается возложить эти полномочия на органы местного самоуправления. Эксперты отмечают, что число детей на семейном обучении растет, и эта сфера нуждается в реформе, пишет «Коммерсант». Красноярка отсудила у лицея номер 6 «Перспектива» 50 тысяч рублей компенсации морального вреда после того, как ее сына дважды избили одноклассники. Женщина требовала 300 тысяч, но суд снизил сумму. Первое нападение произошло в сентябре 25 года, второе – в марте 26-го. Иск был подан именно к школе, так как по закону во время учебного процесса ответственность за безопасность несет образовательное учреждение. После инцидентов мальчика перевели в другой класс, пишет НГС-24. В 2025 году число абортов в Красноярском крае сократилось на 6,8%. Это выше, чем в среднем по России. Всего зафиксировано почти 11 тысяч случаев. В целом по стране показатель снизился на 5% и составил 321 тысячу. В некоторых регионах, напротив, отмечен рост, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,97, евро 89,26. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио.
3: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: плану.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ОСЗ «Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Красноярск ФМ.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

FM. Жара не сильная, но тем не менее, я всегда хочется чего-нибудь холодного, может быть, даже ледяного и обязательно вкусного. Так что немного полезной информации на правах рекламы. Вот вам рецепт спасения от любой жары. Летнее меню напитков во вкусные точка. Если вы сейчас едете по городу, просто заглядывайте в их круглосуточную автокассу, обязательно попробуйте Bubble Tea Ананас Лемонграсс. Это холодный чай, тропический сироп и самое классное, это карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Просто супер освежающая штука. А если хочется классики, то берите лимонад Дольче Манго на основе доброго лимон лайм со вкусом белого красного манго. Жажду снимает как рукой. Напоминаю, что автокассы есть на Взлетке, в центре и на Красраве. Из машины даже выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы падали бонусы. Подробности, бонусы и актуальные приложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Плату за вывоз мусора в Красноярском крае планируют поднять после выборов. На круглом столе ОНФ представители Ростеха объяснили сбои в работе запаркованными дворами огромным объемом, цитата, «левого мусора» от СНТ «Юрлиц», а также заниженными нормативами и тарифами. В Минэкологии заявили, что тариф занижен и к октябрю планируют скорректировать нормативы накопления. Это приведет к росту платежек, даже если сам тариф останется прежним. Официальное решение объявят после 10 месяца. Об этом пишет «Проспект Мира». Компания «Яндекс» начала разработку интерактивной карты, которая поможет автомобилистам находить заправки с актуальным наличием топлива. Сейчас сервис находится на этапе тестирования и доступен только водителям такси через приложение «Яндекс.Про». К нему уже подключили свыше 10 тысяч АЗС по всей стране. Карта анализирует обезличенные данные сервиса «Яндекс.Заправки» о завершенных покупках топлива за последний час, а также позволяет водителям проходить короткий опрос для обновления информации в реальном времени. Если эксперимент окажется успешным, сервис планирует сделать доступным для всех автовладельцев. Об этом пишет «Борус». В мэрии объяснили, зачем убирают дороги в дождь. Специалисты пояснили, машины не моют, а чистят асфальт. Под дождем грязь размокает, и мощная струя воды смывает ее к обочинам, что позволяет очищать покрытие быстрее и с меньшим расходом воды. Кроме того, в дождливую погоду щетки пылесосов не нужно дополнительно смачивать, что снижает количество пыли, пишут новости ТВК. Продажи успокоительных для домашних животных в России за 3 года выросли на 120%. Ветеринары связывают это с тем, что миллениалы все чаще передают свою тревожность питомцам, а животные не способны контролировать эмоции. В результате у кошек и собак диагностируют стрессовые заболевания – сахарный диабет, цистит, дерматит и другие. Об этом сообщает «Мышеловка». Исследование Superjob показало, что удаленные сотрудники чаще считают свой обед полезным по сравнению с офисными работниками – 64% против 43%. Каждый второй офисный сотрудник приносит еду из дома. Доставку готовой еды время от времени заказывает каждый десятый. Средний чек на доставку за год вырос с 640 рублей до 810. Об этом пишет Ньюслаб. Эвалюция доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 5 вечера в Красноярске, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Добрый вечер.
4: Здорово.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Так, ну что тут у вас? Как у вас тут дела-то?
3: Да знаешь ли, происходят всякие дела.
4: Говорят, один вчера куковал?
3: Нет.
4: А, нет?
3: Почему? Нет, конечно.
4: Была, что ли, бабаня?
3: Есть.
4: А что, последний день вчера была?
3: Да.
4: Нет, ну вы не думайте, она живая, сколько. Хотя мы помним, что женщине 700 с лишним лет.
3: Да, казалось бы.
4: Да. Вот. Но держится бабуля. Во, а я,
3: двигается.
4: Короче, за эти дни стал еще немножечко ближе к своей вот этой мечте мотоциклетной.
3: Потихоньку, да?
4: Да, в воскресенье мною был сдан внутренний экзамен по теории. Причем 20 из 20 то безошибочно.
3: То есть теоретически ты можешь управлять?
4: Да, теоретически могу. В четверг вот поедем с товарищем ставить мотоцикл на учет. Но я страховку сделал, пока сам не могу себя вписать. Но хотя бы товарищ вписал.
3: Прививки поведешь ставить.
4: Да. И вот по факту на номера уже в четверг поставлю. И буду дальше смотреть на него и выливать горькие слезы. Потому что мне экзамен в ГАИ поставили только 16 числа теорию.
3: Ну.
4: А практика вообще непонятно когда.
3: Через недельку.
4: Да ну это... Понимаешь?
3: Не, согласен, здесь неделя длится.
4: Это отвратительное очень чувство, долго. Знать, что у тебя в гараже стоит новый мотоцикл, а ты не можешь ездить на нем. В смысле, ты можешь, но не можешь. Вот такая.
3: Можешь, но не нужно.
4: Ну, типа, да. Вот, короче, обидно немножко. А, второе, кому обидно? Криштиану Роналду обидно.
3: Ему 100% обидно.
4: Очень сильно
3: фанатам
4: обидно.
3: Криштиану Роналду.
4: Но
3: обидно.
4: Давайте будем честны. Испанцы все-таки показали то, что они умеют очень хорошо катать мяч, разыгрывать очень хорошо. Ну и, конечно, Мигель Мерино, бесящий тип, он что в Арсенале? Чувак, вот центральный полузащитник. И какого-то вот интересного маневра всегда выполняет вот этого. Появляется вдруг в центре нападения и делает голы.
3: Я думаю, что дед Феррана Торреса порадовался за голевой пас.
4: Возможно. Что там, бельгийцы что-то
3: вспомнили,
4: это...
3: Вспомнили, что они умеют играть в футбол.
4: Вспомнили, что у них когда-то вот недавно совсем было золотое поколение. Да. Ну, слушай, американцев они прям укатали вообще без шансов.
3: Да, я читал как раз заметку на эту тему, почему так получилось. Они просто серединку перебрасывали, никакого прессинга и все.
4: Так ты заметь, большинство атак было кросс справа налево, и Троссард там дальше делается.
3: Да.
4: Ну, то есть вот такая была игра. В целом, без раскатов. То есть это как раз не испанская игра, когда испанцы больше перекатыванием мяча занимаются и разыгрывают через центр. Здесь немножко по-другому.
3: Я хотел посмотреть как раз матч утром. В 7 часов я не смог себя поднять и посмотреть. Я включил на последние 10 минут, там забивает Лукаку. Я такой, это что?
4: Да?
3: Ты кто вообще?
4: Лукака зверь вообще. Я вот весь сезон, ну, давай будем честны, просохатил. А, ну, все-таки дело свое дело.
3: Забивает и забивает.
4: Но все равно главное для меня, конечно, вот это то, о чем мы с Никитой болтали и в эфире, и за эфиром. Это матч Норвегия-Бразилия. Причем Никита больше верил в Бразилию. Я
3: не
4: сказал,
3: что... Я верил в Бразилию. Я как будто бы, ну, по идее, они должны были выигрывать. Ну,
4: я тебе в противовес кое-что скажу. Ну, во-первых, смотри, я вот так и сказал, что реально перетопчут. Ну да, матч был туда-сюда, атаки были с двух сторон, все хорошо и, ну, действительно обоюдно. Эрлинг Холланд, ну,
3: это X-фактор, я согласен.
4: Не, ну это лось, который могет прям. Ну что тут. Их вот это празднование шедевральное, я вообще угораю после матча вот с этой штуки, когда они вот этот дракар свой пытаются грести.
3: А ты видел видео с Осло, где вот дорога вот так вот уходит в горизонт?
4: Не,
3: там,
4: не видел.
3: И там где-то вдалеке барабаны.
4: Да? Кайф.
3: Очень круто.
4: Кайф.
3: Очень круто.
4: Причем,
3: но я,
4: знаешь,
3: очень рад, что норвежцы прошли.
4: Так, а норвежцы на кого? На испанцев, получается?
3: Нет, они играют с англичанами.
4: Вот это интересно будет, потому что физически норвежцы не уступят 100%, тем более там большая часть тоже играет в АПЛ,
3: да.
4: Ребята знакомые. Но персональная моя вот эта вся фан-база внутри меня, конечно, за Харри Кейна очень сильно будет.
3: Изначально перед чемпионатом мира я решил для себя, что буду поддерживать 3 сборные. Это, естественно, сборная Англии, Норвегия мне нравится, и Нидерланды. Но Нидерланды, увы.
4: Не, но Франция все равно. Пока по игре...
3: Франция очень мощная.
4: Это, ну, это вот прям аннигиляция всего и вся.
3: Аннигиляторная пушка.
4: Ну да, да, да. Ну а кто? Ну, вот по игре, вот прямо сейчас. Но только, наверное, Испания может быть.
3: Нет, Испания очень спокойная по сравнению с...
4: Ну, понятно. Я имею в виду, что по монолитности игры.
3: Ну, да. Ладно, футбольный клуб.
4: 10. Выиграл медиалигу, кстати.
3: Вот, опять же, да. Тут футбольный клуб 2. Пока мы свернем наш разговор. Впереди 3 часа навигатора. Весело, прикольно. Так что оставайтесь с нами. Мы начинаем.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
7: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи себе.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на nash.dom.ir. SZ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Роман Бутина.
3: Добрый вечер.
4: Здорово.
3: Здравствуйте. Итак, расскажу вам, знаете, о чем. А то, что мужчина тут из Сингапура случайно нашел в соцсетях фото себя с женой и ребенком.
4: Да ладно.
3: Да, но есть нюанс. Фото сделано нейросетью. Ага. Это сделала его бывшая одноклассница. Вот. Причем они не общались уже лет 15.
4: Да это ничего.
3: Она, короче, брала реальные фото из открытых аккаунтов. Ага. Генерировала, будто он связан с ее жизнью, выкладывала в свои соцсети. И там вообще все. Там и свидание, там и беременность, общий ребенок. Ну, то есть там вот эта вот вся жизнь семейная. Все есть. Вот.
4: Мне кажется, как будто с этого должен потом начаться сюжет второго сезона «Олененка».
3: Это уже какое-то черное зеркало, знаешь.
4: Ну да.
3: Вот это не то, что вот сталкинг в интернете.
4: Ой, я вчера, знаешь, до чего добрался? Я посмотрел вчера первую серию нового сезона «Дом драконов».
3: А-а-а.
4: Уф, как это хорошо было. Прям очень, там прям сразу замес.
3: Да. А мне вот недавно приложение, где я отмечаю серии для сериалов, говорит, там вообще-то убежище, бункер вышло.
4: Да.
3: Такое. О, точно.
4: Ну, блин, вот, короче, я вот и с «Домом дракона»-то не удержался. Я вообще хотел смотреть, начать, когда весь сезон выйдет.
3: Я буду ждать, пока выйдет весь
4: сезон. И вот и с бункером та же самая история, я такой думаю.
3: Из бункера.
4: Да, блин.
3: Из бункера на курьих ножках.
4: Ну да, короче, вот, такие истории. Слушай, тут забавное видео, я не знаю, рассказывали вы, не рассказывали, но очень прикольная история. Ты видел упражнение в китайской корпоративной культуре?
3: Нет.
4: Танец погони за деньгами.
3: Погони за деньгами?
4: Да, причем
3: вся наша жизнь.
4: Реально вот эти работяги всерьез верят, что вот этот утренний ритуал помогает продавать больше, независимо от сферы деятельности.
3: А что делать надо? Там есть какие-то движения?
4: Ну там прям вот суть, короче, смотри, в том, что происходит такая некая имитация хватания денег из воздуха.
3: Ага.
4: Под некий трек.
3: Так.
4: И вот нужно собирать вот их со всех четырех сторон.
3: А, типа
4: то есть ты прыгаешь вот так вот, постоянно вот так хватаешь, типа.
3: Интересно. Ну, прикинь. И это, наверное, еще ну, полезно для здоровья.
4: Ну, с утра, по факту, такая зарядка.
3: Размялся маленько, поймал деньги и
4: вот.
3: Все.
4: Если что, используйте. Ну, вот. Мало ли, поможет, не поможет, не знаю.
3: Но что вам точно, возможно, поможет, то, что вы утолите голод, либо жажду.
4: Так.
3: Да? И вот с этим поможет полезная информация на правах рекламы. Во вкусные точка вы заезжаете. Там никаких движений делать не нужно. Допустим, достаточно телефона. В приложении делаете заказ, на автораздачу подъезжаете. Пожалуйста, рукой вот простое движение забирайте, говорите спасибо, и уже дальше по своим делам все, что хочется, сделайте. Допустим, например, новые бургеры Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. Также можно взять Bubble Tea ананас лемонграсс, чтобы после тяжелого дня освежиться, либо начать его со свежести. Все из натурального мяса, без лишнего масла. Можно смело брать. Автораздача работает круглосуточно.
4: Кайф.
3: Поэтому в любой момент вы можете заглянуть там, на Волочаевскую, на Перенсона, на Молоко. В общем, куда бы вы ни поехали, везде автораздачу вы точно найдете. В приложении еще и баллы упадут на ваш счет, так что это очень
4: хорошо.
3: Удобно. Подробно и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастные ограничения 6+.
2: Бум!

0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
8: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
9: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
8: Всего 35 тысяч рублей.
9: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
8: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
10: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:29 в нашем городе, антипробочный шоу-навигатор, Никита Неделин.
4: И Ром Бутуна.
3: Здравствуйте. Да, вот многие же пользуются диффузорами для дома, разные ароматы, ну, чтобы, да, значит, был вкусно пахло. Так вот, тут в одном небезызвестном магазине появился, значит, такой же вот диффузор с ароматом водки.
4: Нормуль.
3: Вот, говорят, что точь-в-точь, как алкогольный напиток, такие ноты крепкого алкоголя. Кто-то говорит, что даже похоже на аромат прокуренной квартиры. Вот. Ну, у кого какие вот флешбеки. Вот. Там в районе 500 рублей можно, пожалуйста, прикупить и...
4: Интересно.
3: Пользуйтесь. Не знаю, зачем, чтобы, возможно, какую-то атмосферу создать.
4: Аромат перегара.
3: Аромат сразу. Перегара сразу же, да-да-да.
4: Неплохо.
3: Или
4: неплохо.
3: Вот там, где была вечеринка, и там вот бычки тушили. Да. Вот в этой бутылке.
4: Никита, а ты задумался, что мы уже полгода просохатели?
3: Ну, не то, что просохатели, но, да, я замечал, как быстро прошло время.
4: Угу, грустно чуть-чуть. Угу. Так, а еще,
3: каким,
4: знаешь...
3: такая новость?
4: Кому немножко грустно будет. Тут, короче, новую терапию вводят. Вот, значит, россияне, которые вот, ну, не спят, не едят, не моются. Ну, вот эти вот странные люди, да, которые... Ну, есть такие.
3: Ну, есть, конечно.
4: Вот, говорят,
3: у них диффузором пахнет.
4: Их
3: вот
4: будут бить током. Вот, ну, психолог объяснил, что это новая электросудорожная терапия.
3: Электрохаус.
4: Да, звучит очень интересно. Будут применять вот только при тяжелой форме депрессии. Это когда человек вот не может жить обычной жизнью.
3: Электросудорожная терапия.
4: Это у меня сразу перед глазами этот зеленая миля.
3: Ну, да. Я устал, босс.
4: Не надо. Страшно очень.
3: Такое себе.
4: А еще это, ты вообще почувствовал, что тут буквально вот вчера весь день что творилось вообще?
3: Неприятно было.
4: А ночью я ночью как раз вот этот матч, когда Испания-Португалия, да, я такой думаю, ну, надо же перекурсию устроить было, вышел на балкон такой, я просто понимаю, что у нас машины, они прям плывут, короче. Там вот машины, которые припаркованы были,
3: а
4: ну, сейчас смотрю, там
3: была
4: прям
3: новость, что
4: там
3: Карамзина затопило.
4: У нас жестко было очень. Там, знаешь, ну реально, там что-то не посередину двери вода была у людей.
3: А самое интересное, я сегодня выглядываю, и как будто ничего не было.
4: Да.
3: Это вот все высушило просто.
4: Лето.
3: Просто в ноль.
4: Ах, лето.
3: Вот. Лето, конечно, интересно. То жара неделю, там просто невозможно. То потом льет сутки.
4: То жара неделен.
3: Ну, я такой, да.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 «Красбор.ру».
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
12: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ирван Бутон.
3: Здрасте.
5: Слушай, а ты вот хоть раз заморачивался на тему того, сколько усов у твоих котов?
3: Ну, я видел, что иногда вот эти выпадают белые.
5: Да?
3: Вот.
5: А ты в курсе, сколько вот должно быть
3: вибриссы
5: усиков у здорового кота?
3: Никогда не думал об этом.
5: Прикинь, оказывается, вот ветеринары говорят, что по 12 штук с каждой стороны.
3: Ну, так это...
5: 24 усика.
3: Это дофига.
5: Ну, вот. Не 24 тысячи, а просто 24 усика.
3: Надо посчитать.
5: Вот, причем владельцам говорят, стоит иногда пересчитывать усы питомца. Если они начали ломаться или выпадать, это может быть одним из признаков сахарного диабета.
3: Опа.
5: Гормональных нарушений или проблем с щитовидкой.
3: Ну, у одной кошки я, допустим, склонен думать, что они могут выпадать, потому что я не знаю, сколько ей лет. Ей 20 точно. Она выглядит, как будто, ну, вот, недавно взяли. Я постоянно удивляюсь, говорю, ну, сколько тебе лет?
5: Ну, им надо вот с троегубовой пообщаться.
3: Бессмертные горцы.
5: Так, ну смотри, продолжая тематику волос.
3: Ага.
5: Значит, в Таиланде,
3: тема пошла.
5: В Таиланде начали продавать, как вот даже это назвать-то, я не знаю, вот круассаны, короче. Круассаны с лобковыми волосами.
3: Волосаны,
5: да. Вот, проклятая выпечка.
3: А в чем прикол?
5: Называется она Мор-Ой Круассан.
3: То есть, смотри, ты
5: что
3: такой...
5: Что дословно переводится как круассан с лобковыми волосами.
3: Ага. Yeah. А посыл в чем? То есть ты с утра, да? Ну, просто вот давайте смоделируем, да? Когда круассаны классные. То есть ты с утра делаешь себе кофеечек.
5: Ага.
3: Такой раз, откуда потом... Вот... Сидишь, чтобы тебе скучно не было, или что?
5: Я не знаю. Вот, короче, причем начинка в них сделана из белого крема.
3: Удивительно.
5: Вот, а волосы вот эти, они из морских водорослей, на самом деле.
3: А, ну, это
5: но
3: уже...
5: просто, ну...
3: Но звучит, конечно, проклято, согласен.
5: Вообще.
3: Аж попробовать захотелось.
5: Фу!
3: Нет, ну, морские водоросли, тогда нет вопросов. Тогда берем. При другом раскладе, конечно, нет. Я бы даже еще понял, если бы были кошачьи усы. Хорошо. Такие мелко покрошенные, вот, да? А так, ну, извините.
5: Зачем?
3: Ну, это же есть! Кошачьи усы недалеко ушли, как будто бы. Вот. Ну, нет, все-таки обычные круассаны. Либо, ну, их начинка. Вы там уж сами определяете, кому что больше нравится. Мы вот определили, что небольшую паузу нужно сделать, и скоро вернемся.
6: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Здравствуйте. В Красноярске возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении женщины, избившей 8-летнюю девочку на глазах у прохожих. Инцидент произошел вечером 4 июля во дворе на улице Алеши Тимошенкова, когда без видимой причины нападавшая сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Очевидцы остановили агрессивную женщину, пострадавшие оказали медицинскую помощь. Ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время подозреваемые изберут меру пресечения, пишут новости ТВК. В 2025 году в Красноярском крае впервые выявлено более 17 тысяч случаев рака, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост связан в том числе с улучшением диагностики. Доля обнаруженных опухолей на ранних стадиях выросла с 51 до 62%. На диспансерном учете по онкозаболеваниям в крае сегодня состоят 85 тысяч человек. Об этом пишет Ньюслаб. В Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что жители региона больше всего хотят завершения специальной военной операции, чтобы дальше развивать свои дела и улучшать жизнь в области. Он также сообщил, что на встрече с президентом 13 мая основной задачей он назвал обеспечение безопасности и развитие территориальной обороны. Об этом пишет «Коммерсант». В Кировском районе Красноярска из двух квартир умершей хозяйки вывозят около сотни кошек. Женщина год болела. За животными ухаживала ее пожилая мать, но перестала ходить и она. После похорон хозяйки животные остались запертыми в антисанитарных условиях. Их вызвался забрать только приют «Дом Ози», хотя он рассчитан на 250 кошек, а там уже живет почти 300. Руководитель приюта Светлана Монастырская признает, что ни физически, ни финансово не потянут сотню животных и просит у города бесплатной вакцинации и стерилизации, а не денег. Подобная ситуация уже была. Приют вывозил 36 кошек с Гладкова, потратил на них 1 000 000, но обещанной помощи так и не получил. Об этом сообщает НГС-24. Красноярские борцы завоевали 6 медалей на чемпионате России по грэпплингу в Новосибирске. Алсу Яншина стала чемпионкой в весе до 64 килограммов. Олеся Журавлева взяла золото в грэпплинге ГИ и бронзу в классическом грэпплинге. Игорь Кузургашев дважды поднимался на пьедестал, завоевав бронзу в обеих дисциплинах. Еще одну бронзу принесла Ксения Пастухова. Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 35 регионов. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Мама, мама, лето на дворе.
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
10: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
11: Завтра, в среду, 8 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем до плюс 24.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
13: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
14: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
13: Даю добро. Замена производится бесплатно.
15: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутуна.
3: Добрый вечер.
4: Так, моя любимая рубрика. Секс.
3: О.
4: А, подъехала. Значит, вот смотри.
3: Вот был секс Анфисы Чеховой, сейчас секс с Романом Бутанаевым.
4: Да, именно. Ну, там со мной только один человек занимается этим.
3: Это передача твоей жены.
4: Вот, короче, что говорят, значит, эти самые, опять, сексологи.
3: Так, что-то они говорят все.
4: Говорят и говорят. Говорят, секс продлевает жизнь. Причем, говорят, люди, которые хотят жить дольше, должны чаще заниматься сексом.
3: Ну, как будто бы одно из другого следует.
4: Да, почему? Потому что, говорят, вот регулярный секс, вот это физическая нагрузка для сердца и сосудов.
3: Так.
4: Он снижает стресс и уровень кортизола, а также поддерживает работу мозга и иммунитета, между прочим.
3: Значит, организм живет дольше, правильно?
4: Да,
3: правильно.
4: А кроме того, вот, значит, он замедляет возрастное снижение когнитивных функций, помогает сжигать калории, между прочим, и снижает хроническое воспаление.
3: Ну, как будто бы...
4: Как будто бы это вот лекарство от всех болезней.
3: Сплошная польза.
4: Ну да, а это нет.
3: И бесплатная.
4: Еще и приятно.
3: Ну, кстати, да.
4: Вот эти поступательные движения.
3: Ну да, в принципе, именно так они и называются.
4: Хорошо, мне нравится.
3: Да поступайте правильно.
4: Да. Как говорится, на свадьбах, вот когда эти тосты произносят, плодитесь и размножайтесь.
3: Ну, не без этого.
4: Но.
3: Вот. Тут что из интересного еще? Одна компания, которая выпускает там горошек, кукурузу, вот это все, они такие. А что это мы только вот, ну, одну какую-то... Вот, выпускаем моно, скажем так, как продукты. И начали продавать оливье в банках. Пожалуйста, то есть ты
4: неплохо.
3: Берешь, открываешь, высыпаешь, майонезик любимый добавил. И
4: ну,
3: все.
4: Или сметану.
3: Да, ну или сметану, с чем вы там предпочитаете. Кто-то говорит, что можно вообще как окрошку использовать.
4: Да.
3: Пожалуйста, без проблем.
4: Кстати, мы на той неделе или на позатой про вот эти, про квасы разные разговаривали.
3: Разноквасье.
4: Да, и мы вот читали, что как он там Бродич.
3: Да.
4: Я ж взял попробовать.
3: Да.
4: Блин, а он балдежный.
3: Он вкусный.
4: Оказался-то.
3: Да.
4: Вот так что советую тоже.
3: Не рекламируй мне.
4: Это, да, это не реклама.
3: А
4: это
3: могли
4: вот...
3: бы.
4: Бродич, свяжитесь с нами, пожалуйста.
3: Но пока только...
4: Реально вкусный. Знаете, короче, было ощущение, что это квас вот как какой-то старый из бочки такой.
3: Ну, не старый, в смысле, застоявшийся,
4: ну, да.
3: А тот самый.
4: По вкусу.
3: По вкусу вкусно. Все, нет никаких вопросов. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вот квас вы заказывать не хотите себе, а новый автомобиль из Азии хочется.
4: Хочется,
3: но не хватает полной суммы. Решение, конечно же, есть. Компания «Империя Авто» возит автомобили из Китая напрямую, без переплат. У них есть автокредит на автомобиль под заказ и трейды. Ну, здесь все просто. Сдаете старую, оформляете договор. Через 30 дней получаете новую.
4: Кайф.
3: Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Бытаевской.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш случай отбор.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
12: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
13: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
14: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
13: Всего 35 тысяч рублей.
14: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
13: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 17 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Руан Бутанай.
3: Здрасте.
5: Слушай, а ты читал прикол про сборную Англии?
3: Нет.
5: Они, оказывается, в очень возбужденном состоянии играли с мексиканцами.
3: Ну, по ним видно было. Особенно Беллингем.
5: Короче, в чем прикол? Оказывается, вот эта арена «Ацтека»,
3: так,
5: она расположена на высоте более 2000 метров.
3: Ну да, она высокогорная.
5: Вот. Что, собственно, негативно сказывается на выносливости спортсменов, да, не привыкших к такому. Поэтому футболистам сборной Англии официально разрешили принять «Виагру», которая, собственно, расширяет сосуды и помогает лучше адаптироваться к условиям высокогорья.
3: Ага.
5: Так вот, что такие заведенные англичане-то были?
3: Ну, на взводе,
5: скажем. Они, получается, с оружием вышли на поле.
3: Ну, не знаю, по трансляции.
5: Я бы сказал, в полной боеготовности.
3: В целом,
5: я... Типа, что бы ни случилось, мы уже готовы.
3: Мы их...
5: Ну, так и случилось.
3: По футбольному,
5: конечно. Так и случилось.
3: Да, вот. Не обращал внимания, честно говоря. Я маленько смотрел на другую часть. Я именно на футбол смотрел.
5: На ноги.
3: На ноги.
5: Больше.
3: Да. Ну, да. Не углублялся, короче.
5: Да не надо.
3: Видишь, я ж не знал, что... Откуда можно.
5: Так, Никита, тут соцсети вновь разрываются от некого вот этого шедевра. Коктейльного, причем придумал.
3: Коктейльный шедевр.
5: Да, из безалкогольного пива и бананового сока. Ну вот, пользователи, причем в полном восторге, отмечают, что по вкусу, говорит, похоже на банановое крафтовое пиво и отлично освежает.
3: Ну, если учесть, что, например, пшеничные варианты тоже с таким легким банановым привкусом, то я думаю, что если найти пшеничный вариант безалкогольный, добавить банановое вот наполнение, должно быть чисто теоретически вкусно.
5: Два к одному дело. Это соотношение безалкогольного пива и бананового сока.
3: Как будто бы... Кто мы такие, чтобы отрицать вообще?
5: Не, ну мы еще же, и безалкогольное. Прикольно.
3: Мы же энтузиасты.
5: На вечерочек освежиться.
3: Да, под футбольчик, допустим.
5: Да.
3: Тут что говорят, что, значит, соцсети, да, вот ты говоришь, трещат.
5: Ну.
3: Соцсети будут продолжать трещать, потому что авторитетные аналитики из Соединенных Штатов...
5: Прям авторитетные.
3: Ну, прям авторитетные.
5: Прям уважаемые.
3: Ну, прям не последние люди, я бы даже сказал.
5: Предпоследние, да?
3: Чуть-чуть туда. Контент с человеческими газами за последние 6 месяцев начали гуглить в 2 раза чаще обычного.
5: Мы возвращаемся к истокам, к шуткам про пердеж.
3: Да, а причем причины тренда грустные. Бум и вот этого...
5: Пам-падум-падам.
3: Причем ни в коем случае не виновата Буланова.
5: Да.
3: Вот. Вот этот и мусор, который в соцсетях. Люди перестали отличать картинку реальную от сгенерированной. Иногда, ну, довольно сложно отличить.
5: Ну, да.
3: Понятно, что глаз у тебя все-таки срабатывает.
5: Не алмазы иногда.
3: И, да, вот. Поэтому блогеры начали добавлять естественные звуки в свои ролики. Там помехи с микрофоном, некий выход воздуха через рот и через, собственно, другие отверстия.
5: Ну, ладно, что.
3: Вот, тем более, вся туалетная тематика вышла за пределы приватных чатов и каких-то форумов. Вот эти вот лидеры мнений постоянно сталкиваются с какими-то сливами своих видео, где вот, собственно, пожалуйста. Ну, опять же, это все, чтобы набрать охват,
5: да,
3: завладеть просмотром.
5: Все равно, это же истоки. Ну, первые наскальные вот эти вот рисунки, шутки были про задницу.
3: Да.
5: Так что задница и пердеж.
3: Зачем
5: все?
3: Это?
5: Мы возвращаемся.
3: Все. Как какие нейросети? Никакие нейросети не заменят шутки про вот это вот все.
5: Да?
3: Да и не надо заменять.
5: Не надо.
3: Бум!

0: Реклама.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Радио Красноярск ФМ.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Мы же поднимали вопрос по поводу электричек и гибридов, которые заряжаются под землей, да?
5: Да.
4: Тут с 1 июня как бы вышли поправочки, если кто не обращал внимания. Мне вот интересно, есть ли кто-то из наших радиослушателей, как у вас там управляющие компании? Поставили они вам противопожарные перегородки? Наоборот, запретили ставить там перезаряжаться и так далее? Вот этот вопрос интересен, потому что сейчас на рынке, особенно в крупных городах, по поводу электрических автомобилей и заряжаемых гибридов, реально куча-куча всяких терок идет, типа у кого-то успели, кому-то управляющие еще пока ничего не выписали, кого-то уже в паркинге не пускают. Ну, то есть вот реально как бы ситуация какая-то патовая, и что будет происходить с этими гибридами и электричками на вторичном рынке в связи с тем, что новые поправки по пожарной безопасности идут, вот тут непонятно пока. Пока снижения спроса нет, но вопросики есть уже.
5: А у нас есть вопрос, пока вы дозваниваетесь по номеру 320600, зачитаем вопрос из наших социальных сетей. А что можете сказать насчет Subaru R2? Как по проходимости? Люблю ездить по бездорожью, и выдержит ли машина грязь, лес и горы?
6: Это, судя по всему,
4: что такое Subaru R2? Ты видела вообще?
5: Я нет, не видела.
4: Да, да, я уважаю людей за юмор, вот прям сильно люблю. И по поводу модели R2 могу сказать так, вот я эту машину вдвоем с товарищем перепарковывал вручную. То есть мы ее приподнимали и переставляли. Да, это как бы чисто такой вот городской вариант для тех, кому не интересно Toyota IQ, для тех, кому не интересно, там, я не знаю, смартовая тема. Может быть, хочется что-то такое вот прямо, чтобы и от бюджета голова закачалась, ну и от суперпроходимости тоже. Вот тогда берем Subaru, да, это известная раллийная история. Ну, а если отбросить юмор, это просто маленькая машинка для города, которая, как мы говорим, дышит вокруг заправки, там, заправляешь раз в месяц, но при этом она свои функции исправно выполняет. Внешне, конечно, ну, такой себе агрегат, мягко говоря. Ну, и о прошлом Subaru даже вспоминать не надо. Давай дальше.
6: Итак, следующий вопрос. Александр, Mitsubishi Outlander с завода шли 18 диски, сейчас хочу поставить что-то побольше. Что порекомендуете?
4: Смотреть, во-первых, что подходит вам по заводским показателям, по вылету, по размеру максимально возможному. Если вам интересно ставить уже низкопрофиль, да, пожалуйста, я видел людей, которые на двадцатчики переходят, но только там придется и распиливать кое-какие вещи, убирать локеры и смотреть внимательно, чего у вас будет ступичными подшипниками, раз. Потом смотреть, что у вас будет в целом по подвеске. И надо быть очень внимательным и аккуратным, потому что как только переходишь на изоленту, это профиль ниже 45-го, вот здесь как бы возникает самое основное, сколько покрышек в год ты поменяешь, прежде чем поймешь, что этот выставочный вариант вообще как бы не для наших дорог. Да, когда у тебя изначально заводом-изготовителем диски 20+, тогда это все смотрится очень борзо, классно. У меня вот на одной из машин есть такая резина, но настолько она жесткая, настолько аккуратно приходится в некоторых моментах с ней обращаться, что, честно, я вот сейчас пересел на машину с полугрязевой резиной, я вообще не думаю о том, как, чего, где, какие кочки, ямы. Больше думаешь о том, пролезешь ты или не пролезешь. Поэтому, наверное, я бы все-таки ограничился заводскими настройками, смотрел бы внимательно,

0: вариант недорогой. Это не турбовые, там, тонкостенки какие-то, серьезные проблемные моторы и так далее. Я думаю, что найти нужно будет на вторичке, посмотреть, поменять один на другой. По факту получалось дешевле, чем найти руки, кучу косяков потом исправить, откапиталить, дефектовать там и многие-многие другие вещи. Поэтому, если бы вот меня эта проблема коснулась конкретно со спектра, я бы искал на вторичном рынке мотор и переставлял бы просто. Благодарим всех наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
3: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама. Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю

0: физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
3: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недель.
4: И Ром Бутанаев. Я тут это в шоке слегка. Тут некие энтузиасты, курящие причем, придумали некий шлем.
3: Опа.
4: Да, значит, смотри. Ну, это, мне кажется, это легким до свидания можно сразу. Короче, смотри, шлем, в который можно вставить сразу 110 сигарет и подключить ко рту.
3: Это как будто это, наказание от бати.
4: Да, да, да, это раньше типа, вот тебе пачка с куривой, да, когда да, спалился.
3: Давай.
4: Не, ну это очень жестко.
3: Это очень, да, даже одна это уже вредно. Поэтому, ребят.
4: А еще, слушай, история чисто заголовком.
3: Иногда заголовок.
4: Шотландец избил прохожего чайками. Короче, во время конфликта мужик схватил двух человек, которые попались под руку, и начал ими избивать чувака другого.
3: А вот ты посмотри на ситуацию со стороны чаек. Они там что-то делают, просто мужик хватает тебя, да, вот ты чайка, и начинает кого-то долбить. Типа, что происходит?
4: И причем самый прикол, что полиция квалифицировала в итоге чайку как оружие и задержала чувака. Кстати, птицы не пострадали.
3: Это хорошо.
4: Не, ну ментально точно пострадали. Я бы офигел вообще от такого расклада.
3: Просто... Вот чайка прилетает домой обратно, вот так вот ее все трясет. Такие, ты че? Мной били человека.
4: А еще, знаешь, тут угорал. Выходные работал свадьбу, а у меня образ был такой со шляпой такой большой. И это, и мне нравится, когда у гостей каламбурошная просыпается, они такие, а это, говорит, Ром, а ты в Mortal Kombat за кого играешь? Я говорю, ай, хорошо. Кунлау.
3: Ведущая шляпа какая-то.
4: Да, самый прикол, я продолжил тему развивать. Я говорю, а вы вообще, вот понимаете, какая связь с Mortal Kombat? Там церемония была, да? Вот связанная с астрологией как раз-таки.
3: Да,
4: да.
3: Интересно.
4: И прикол в чем? В том, что невеста по знаку зодиака Скорпион.
3: Опа.
4: А я говорю, ну герой, герой.
3: Я знаю, как фразу эту говорить правильно, знаете ли.
4: Да-да.
3: Вот так вот. Нет, это здорово.
4: Согласен.
3: Это здорово. И, кстати, раз, вот, допустим, да, если брать Mortal Kombat, то соперник Скорпиона — это Саб-Зиро.
4: Да.
3: Правильно? А Саб-Зиро, он же совсем холодом связан.
4: Ну да.
3: И вот сейчас жара стоит, иногда хочется вот засаб-зирить себе, что называется.
4: Неплохо.
3: Поэтому, немного полезной информации на правах рекламы.
4: Какой интересный глагол — засаб-зирить.
3: Засаб-зирить. Ну, это нововведение. И заезжайте во вкусные точки, да?
4: И засаб-зирьтесь.
3: И засаб-зирьтесь, конечно. Вот из прохладной же, опять же, машины забираете, заказ на автораздачу, берете ледяной эспрессо тоник гранат. Угу. Там терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп, много-много льда, все это в запотевшем стаканчике. Mm. Или яркий бамбл кофе с апельсиновым соком. И бодрит, и охлаждает одновременно. Глоток делайте, охлаждайтесь, и вам хорошо. А при заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль.
4: Ух ты.
3: Спасайтесь от жары, копите баллы, забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.
5: Сейчас! Секунда! Сейчас! Бум!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Власти Омской области подтвердили попадание беспилотников в промзону. Губернатор Виталий Хаценко сообщил, что несколько дронов атаковали северный промышленный узел Омска. Ранее военный канал «Пограничник» из Ада заявил, что целью был НПЗ и отметил, что расстояние от Омска до границы с Украиной составляет 2500 километров. По словам Хаценко, оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий. Об этом сообщают «Осторожно новости». Одну из самых проблемных труб в центре Красноярска планируют разгрузить уже этой осенью. Большую часть потребителей котельной ЭВРЗ переведут на тепло от ТЭЦ-2. Как рассказал мэр Сергей Верещагин, переключение запланировано на сентябрь. На ТЭЦ-2 переведут 97 сооружений, включая 34 жилых дома и 8 социальных объектов. Сама котельная полностью не закроется, но останется только для нужд завода. По расчетам мэрии, это сократит выбросы на 482 тонны в год. Об этом пишет НГС-24. На улице Лесопарковой в Красноярске с 11 июля до 22 августа временно ограничат движение из-за ремонта теплосети. Работы пройдут в 2 этапа. Для жителей Ветлужанки организуют дополнительный проезд через соседнюю парковку, а автобусную остановку БСМП временно перенесут. Решение о ремонте приняли после диагностики. Трубопровод мог не выдержать следующую зиму. Об этом сообщает НГС-24. В России остро не хватает врачей и медперсонала. По данным «Известия», дефицит врачей превышает 23 тысячи человек, а специалистов среднего звена – почти 63 тысячи. Сильнее всего не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, УЗИ-специалистов, лоров и медсестер. Причины – невысокие зарплаты, высокая нагрузка и эмоциональное выгорание, особенно в небольших городах и селах. Дефицит кадров закрывают переработками и совместительством. Для решения проблемы клиники повышают зарплаты и внедряют цифровые сервисы и помощников. Об этом пишет «Кровавая барыня». Юристы рассказали россиянам, что делать при взломе аккаунта на госуслугах. В первую очередь нужно заблокировать банковские карты и сменить пароль от самого портала, а также на других сервисах, где использовался тот же пароль, пишет «Ньюслаб». И о валюте: доллар 77.97, евро 89.26. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончало.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
10: ООО «Тифснайкер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: Завтра, в среду, 8 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
13: Радио Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
14: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутанов.
3: Здрасте.
4: Так, автолюбители. Вот смотрите, очень часто бывает такое, что вот что-то с автомобилем не то, а мы не знаем, что и не знаем, что с этим делать.
3: Типа, что-то гремит.
4: Да, если бы мы знали, что с этим делать, а мы не знаем, что с этим делать. Короче, в чем прикол? Появилась нейросеть под названием «Кардиак». Определяет поломку автомобиля по звуку двигателя. Приколи.
3: Ну, в принципе, база-то большая.
4: Ну ладно, короче, достаточно записать работу двигателя на телефон и загрузить файл. Нейросетка анализирует звук и подсказывает, где искать проблему.
3: Интересно.
4: Но точность, правда, пока
3: понятное
4: не идеальная.
3: Дело, конечно.
4: Около 79%.
3: Ну, это мало.
4: Вот. Но проект полностью открытый и весит всего 100 килобайт.
3: Интересно.
4: А? Ну, как будто бы,
3: знаешь... Автосервисы не нужны. Нет,
4: не,
3: шутка,
4: ну,
3: конечно.
4: Это, знаешь, нужны. Это интересно в том плане, что, ну, хотя бы ты понимаешь уже в каком направлении
3: примерно
4: типа,
3: хотя
4: искать,
3: бы
4: да.
3: Думать, да.
4: Ну, интересно. Молодцы.
3: Ты посмотри, до сюда уже добрались.
4: А еще, вот скажи, а ты поныть любишь?
3: Ну, иногда, да.
4: Типа подушнить, поныть.
3: Иногда, да.
4: А оказывается, существует сервис, где пользователи анонимно жалуются на работу, на соседей, там, на бытовые проблемы. Uh-huh. Вот, там другие люди голосуют за жизненные проблемы, и из-за этого формируется рейтинг нытиков, прикинь.
3: ВКонтакте? Ну,
4: нет. И, короче, в чем прикол? Россия оказалась на втором месте в рейтинге нытиков.
3: Ну ладно.
4: Как думаешь, какая страна лидер рейтинга?
3: Ну, очевидно, что это США.
4: Да. Самые главные нытики. А знаешь, что третье?
3: Канада.
4: Нет, United Kingdom.
3: Да?
4: Да. Четвертое Вьетнам.
3: Нифига себе.
4: Они до сих пор у него ноют за столкновение с другими странами. Вот, а на пятом месте Австралия.
3: А им-то что?
4: Ну, не знаю, пауков боятся своих.
3: Опять эти кенгуру.
4: Кенгуру, пауки, вот это все.
3: Палочники, пожалуйста. Вообще все думают, что нас не существует.
4: Да.
3: Лоза нас не знает.
4: Ну вот. Вот такие вот дела.
3: Интересно.
4: Так что, ребят, дайте ныть меньше.
3: Ну, иногда.
4: Хотя иногда хочется.
3: По делу, если только. Но. Ни в коем случае.
4: Вот, например, про ливневки опять.
3: Вообще ужас, конечно. Да. Тут Москву захлестнула банная революция.
4: Так.
3: Я правильно прочитал слово.
4: Что это?
3: Я не пропустил гласную. Жители столицы отказываются от алкогольных посиделок, идут париться. В городе стали популярны масштабные вот такие гастрокомплексы для здорового отдыха. Там, значит, вообще рынок бань летит вверх. Объем сферы вырос в стране на 13,2%. Это достаточно много. Причем тренд носит глобальный характер. По всему миру бани отбирают клиентов у клубов и баров.
4: Вот, по баням.
3: А Настя, переделывай.
4: Новый трек, прикинь.
3: А ты, прикинь, по баням.
4: Интересно.
3: Вот. Причем там и можно и поесть, там и массаж, и парные. Все это в современных комплексах. Огромный спектр
4: и
3: услуг.
4: И диджей работает.
3: Прикинь, круто, на самом деле. И вот жители мегаполисов ищут, как можно расслабиться без алкоголя, без какого-то шума. Вот, пожалуйста, идут в бане.
4: Не, ну неплохо. Вот. Главное не забывать, что тоже там противопоказания имеются.
3: Ну, конечно, да. И с алкоголем тоже то... баню перемешивать не стоит.
4: Перепариться можно.
3: Да, да. И потом будет вам вот это вот все. Оно вам надо, оно вам не надо. Баня это же для здоровья.
4: Да, будьте здоровы.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
4: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бонгочаре. СД «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19+.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:17 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Рома Бутанаев.
3: Здорово.
4: Я в шоке.
3: Да, ты че?
4: Да, а прикинь, короче, значит, ты, во-первых, знал, что есть институт русистики?
3: Русистики?
4: Да.
3: Ну, возможно, догадывался.
4: Он есть. Так вот, они тут опубликовали самое длинное слово в русском языке.
3: Самое длинное слово.
4: Знаешь, сколько в нем букв?
3: Дофига.
4: 55.
3: А вот зачем?
4: Ну, такое.
3: Чтобы нам скучно
4: не
3: было.
4: Я, если честно, боюсь даже пытаться его выговорить.
3: А я читал это слово.
4: Тетрагидропиранилциклопен... Все, я сломался.
3: Ну, вот это вот все.
4: Да, это жестко.
3: Ты знаешь, самая дешевая газировка.
4: Возможно.
3: По составу.
4: Прикинь, просто так называется.
3: Да. А все такие, колокольчик-пушка.
4: Колокольчик, кстати, правда.
3: Колокольчик вкусный, я вообще согласен.
4: Слушай, а ты видел прикол, да, что вот на чемпионате мира же отменили красную карточку?
3: Да, нападающему.
4: Это балагун.
3: Балаган с балагуном.
4: Причем поговорили, что данное решение мог продавить ФИФА лично Дональд Трамп.
3: Ну, он, конечно, интересный чувак в этом.
4: А ты видел, что у ЮФА на ФИФА там это?
3: Да, они такие, у нас будет свой кандидат на выборы. Да.
4: Что там ерундой занимаетесь?
3: Так у ЮФА же они и сказали, у нас на чемпионате Европы не будет вот это напопить перерывов.
4: Да не надо.
3: Рекламных этих.
4: Не надо.
3: Нет, мы играем как и обычно.
4: Ну, короче, очень странная история.
3: Вот еще одна очень странная история, но тут компания Philips, они же славятся всякими в плане световыми решениями, чем-то, изобрели искусственное окно. Вот так вот, да. Представили инновационный светильник Philips Skylight, который один в один воссоздает
4: Philips
3: яркость.
4: Philips Nissan Skylight.
3: Nissan Skylight, да, легендарный.
4: Ну.
3: И встроили его, собственно, в монитор. Но нет. Короче, один в один воссоздает яркость и оттенки настоящего солнца в зависимости от времени суток. Такой в про-версии, скажем так. Есть даже модуль, который стимулирует выработку витамина D в организме. То есть от солнца, которое нам действительно поступает. Можно повесить в ванной. То есть ты лежишь в ванне вот так вот, наблюдаешь, например, на потолке. Либо же стоишь как в душе и вот смотришь в окно.
4: Интересно.
3: Вот. Поэтому, пожалуйста. Но стоит достаточно дорого. Там в районе 500 евро.
4: Ой.
3: Продажи начнутся в этом месяце. Но сам факт, я смотрел видео, выглядит прикольно. То есть это некоторые вешают на потолок. То есть ты за рабочим компьютером сидишь вот так вот, посмотрел наверх, а у тебя там вот солнышко светит, небо голубое. Ты можешь выбрать все, что угодно.
4: Интересно.
3: Если у тебя не хватает денег на Rolls-Royce, где звездное небо, вот здесь можно купить вот светильник Philips, посмотреть.
4: Сэкономил, получается.
3: Ну, прилично сэкономил. Так тебе скажу.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
7: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, Авиаторов 19.0+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.29 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ира Вамбутуна.
3: Здравствуйте.
4: Никита.
3: Да?
4: А ты же в курсе, да, кто такие вот Олег Монгол и Иришка Чики-Пики?
3: К сожалению, знаю.
4: Ну, слава богу, не лично, да?
3: Не лично, нет.
4: Короче, а ты знал, что они, оказывается, еще проводят концерты?
3: Что?
4: Вот я тоже вот так же отреагировал. Значит, в Уссурийске ситуация.
3: Паша Дикий или как он там?
4: Да. Смотри, в Уссурийске ситуация произошла. Значит, там прошел концерт вот этих трэш-блогеров в одном из местных клубов. И после этого концерта власти, значит, экстренно собрали совещание с главой округа, полиции и прокуратурой. И назвали, собственно, вот это шоу рассадником асоциального поведения и искажением моральных ценностей. Ну, тут по факту.
3: Я согласен. Вот,
4: абсолютно.
3: Никаких вопросов нет.
4: Короче говоря, Олега Монгола и Иришку Чики-Пики внесли в черный список Уссурийска. Причем они первые в истории города, кто в него попал, прикинь. При этом организаторы, знаешь, что заявили? Что на концерт не потратили ни копейки бюджетных денег. Ну, типа, что, мы же сами
3: говорим.
4: Гонорар Иришки Чики-Пики за концерт, знаешь, сколько? 250 тысяч рублей.
3: Нифига себе.
4: А Монгол от 200 до 300 тысяч.
3: Угу.
4: Приколи.
3: Интересно, Олег Монгол по гонорару как Олег Майами или подешевле?
4: В Майами подешевле. Да, вот такая ситуация.
3: Интересно.
4: А кто, вот у меня вообще вот просто в голове вопрос, а кто ходит вот на концерт Олега Монгола и Иришки Чики-Пики?
3: Нет, ну есть же люди, которым нравится вот этот вот интернет-трэш, понимаешь? Вот есть же люди, которые покупают билеты на концерты там всяких Иван Зола, вот эти вот, знаешь, люди непонятные. И ты такой, что? Лучше, я не знаю, отдайте на благотворительность эти деньги, чем нести их вот этим людям.
4: Не знаю.
3: Ну, хлеба и зрелищ, что мы сделаем? Ничего не сделаем. Вот, кстати, мы говорили про то, что на втором месте по нытью.
4: Ну.
3: Поэтому в России набирает популярность нытинг. Исполнители.
4: Это спорт какой-то?
3: Нет, это как клининг, только нытинг. Есть исполнители, которые готовы выслушать жалобы, значит, на партнеров, соседей, коллег, там, на погоду, вот кто-то поныть. При этом специалист не будет перебивать и делиться непрошенными советами. Знаете, такой, что-то типа психолога, вот, свободные уши, жилетка, в которую
4: вот
3: можно...
4: Это плечо.
3: Да-да-да, в которую можно высморкаться, выплакаться, поныть и все.
4: Не, ну, возможно, кстати, популярная даже на опция.
3: Вот. Но ты еще за это деньги заплатишь, просто, видишь?
4: Ну, понятно.
3: Вот. Так что бизнес можно делать на всем. Мне, кстати, на Авито попадались уже несколько раз объявления, которые называются «Свой человек в Красноярске». Я такой думаю, что же там интересно такое? А там человек просто может сделать за вас, ну, все... Понятно, написано незаконно не предлагать.
4: Ага.
3: Вот. Там осмотреть груз, отправить там что-нибудь еще, осмотреть автомобиль.
4: Пускай что... за меня в очереди потом постоит, права получит.
3: Вот там плюс-минус вот такое он может сделать.
4: Mm-hmm.
3: Вот. И, ну и там разные, там, доставить то в какую-то из точки в точку перевести. Ну, то есть какие-то вот такие мелочи. Допустим, у тебя нет времени забирать посылку.
4: No.
3: Да, вот он может это сделать за
4: тебя. Нормально.
3: Вот, понимаешь, вот, вот такой человек.
4: Ну, хорош, полезный получается.
3: Причем у него там есть сферы деятельности, он там разбирается там немного в строительстве, немного в автомобилях, может купить нужную запчасть, например, да, знает, где заказать.
4: Короче, шарит там-сям.
3: Да, ну вот такой человечек, короче. Но... Вот, поэтому...
4: Мутится.
3: То-сё!
4: Туда-сюда, то-сё.
3: Вот. Поэтому, если вы тоже что-то то-сё, туда-сюда и поняли, а есть-то уже охота, то немного полезной информации на правах рекламы. Круглосуточно работает автораздача во вкусные точки. Если вы там где-то по делам мотаетесь, то в любое заезжайте. Там Волочаевская 44, Перенесонная 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Красраб 195 или Партизана 36. А куда бы вы ни поехали, вы всегда
4: можете... Везде вкусная
3: везде
4: точка.
3: Везде вкусная точка. Там, например, можно попробовать комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем.
4: Вау.
3: Три сочнейших говяжьих бифштекса жарят без масла. Чеддер, тающий, естественно, свежие овощи. На десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Звучит шикарно. Адреса наверняка вы запомнили. Знаете, заказывать удобно через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, возрастные ограничения.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15%

0: Лотто в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru. Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46, Красноярск, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутана.
3: Здорово.
4: Слушай, вот бывает же, да, вот у человека может случиться вот неудачный день.
3: 100%.
4: А вот как ты думаешь, вот удачный день у человека, который за один день попал 3 раза в ДТП?
3: Ну, могло быть и лучше. Наверняка он проживал более удачные денечки.
4: Вот, короче, девушка одна, она вот сначала столкнулись две машины, а вот эта вот 17-летняя пассажирка вышла на обочину, чтобы оформить ДТП. В этот момент ее сбил пикап.
3: Ужас.
4: Девушка получила многочисленные травмы, ее забрала скорая, которая по дороге в больницу тоже попала в ДТП. Какая жизнь вообще.
3: То есть, скорее всего, она до...
4: Некий пункт назначения 7.
3: До этого она встретила женщину с пустыми ведрами, где перебежала
4: черная кошка,
3: и, не знаю, ласточки как-то низко летели, пузом кверху. Ну, что еще...
4: Не, ну это какая-то жесть, конечно.
3: Это прям такое комбо, которое, ну вот, извините.
4: Послушай, вот еще, знаешь, ситуация грустная, но наш народ, конечно, умеет удивлять своей выдумкой. В общем, вот теперь на свадьбах вместо денег начали дарить бензин.
3: Я предлагал, конечно, подарок, говорю, хороший.
4: Причем в сети, вот в интернете появилась подсказка, сколько литров дарить в зависимости от того, кем вы приходите с молодоженом. Например, смотри, вот это вот самый кайф, значит, если вы дальний родственник или, ну, или вы плюс один на свадьбе, то дарите 5 литров. Если вы коллега, дарите 10 литров. Если друг, типа, 15 литров, лучший друг 20 литров.
3: Ну, неплохо.
4: Брат-сестра 30-ка, близкие родственники 40 литров и родители дарят 50 литров бензина. Они дадут 50.
3: Идея сама, да, прикольная. Дело в том, что он же все равно испаряется.
4: Да, ну, естественно.
3: То долго не простоит, да, если уж. Ну, по-серьезки, вдруг кто-то задумается, надо набрать, как гречки, знаете, много.
4: Это приколдесы, ребят. Вы такой ерундой не занимаетесь.
3: Ну, он у вас испарится и будет ноль через какое-то время.
4: Вам зачем?
3: Вы химию-то учили наверняка.
4: Наверное.
3: Вот. Ну что, на сегодня тогда и закончим. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера. В антипробочном шоу «Навигатор». Всем классного вечера. Что у нас? Вторник? Вторник. Все, пока.
4: Пока.
5: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
6: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Здравствуйте. На Красноярку, напавшую на 8-летнюю девочку в микрорайоне Водники, завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. А глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. По версии следствия, женщина без причины сбила ребенка с ног и ударила по лицу. Девочку спасли прохожие. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой. В Следственном комитете пока не раскрывают мотивы нападавшей, ссылаясь на тайну следствия. По данным СМИ, ранее женщина уже привлекалась за мелкое хулиганство и находилась в розыске за неуплату штрафа. Об этом сообщает НГС-24. Водители жалуются на ухудшение качества топлива. После заправки на машинах остаются желтые пятна, которые сложно отмыть. Как пишут «Осторожно новости», владелец автосервиса в Судаке рассказал, что клиенты массово жалуются на подтеки и разводы возле люка бензобака, а также на повышенный расход топлива и странный запах. С начала июля правительство разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 для стабилизации рынка. Однако, по данным «Коммерсанта ФМ», уже фиксируется рост обращений в автосервисе. У машин падает мощность и ломаются двигатели. Госдума намерена усилить контроль за качеством домашнего обучения. Комитет по просвещению поддержал поправки, закрепляющие обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном образовании. Сейчас закон не требует четкого расписания промежуточных аттестаций, и многие школьники на домашке их не проходят. Предлагается возложить эти полномочия на органы местного самоуправления. Эксперты отмечают, что число детей на семейном обучении растет, и эта сфера нуждается в реформе, пишет «Коммерсант». Красноярка отсудила у лицея номер 6 «Перспектива» 50 тысяч рублей компенсации морального вреда после того, как ее сына дважды избили одноклассники. Женщина требовала 300 тысяч, но суд снизил сумму. Первое нападение произошло в сентябре 25 года, второе – в марте 26-го. Иск был подан именно к школе, так как по закону во время учебного процесса ответственность за безопасность несет образовательное учреждение. После инцидентов мальчика перевели в другой класс, пишет НГС-24. В 2025 году число абортов в Красноярском крае сократилось на 6,8%. Это выше, чем в среднем по России. Всего зафиксировано почти 11 тысяч случаев. В целом по стране показатель снизился на 5% и составил 321 тысячу. В некоторых регионах, напротив, отмечен рост, пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77,97, евро 89,26. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
9: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
4: После небольшой рекламы.
10: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
11: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
10: Даю добро. Замена производится бесплатно.
12: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Завтра, в среду, 8 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем до плюс 24.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламы.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16

circuits and wires.

labyrinth of

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Yeah.

0: Уси. В Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Красноярск.

Ам и как мелодия, а как мне нравится она. Нога свинцом, нога сама. Я не сбавляю больный ход.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные. 6+».
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.